0: Heroes.
1: Сверим время. 4 часа ночи. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
2: Allez, viens, on va te choisir un beau jouet, le plus beau du magasin.

0: Реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 50.

Стараюсь успевать встречаться с молодыми людьми, и мне интересно находиться в этой компании. И можно сказать, что расслабляюсь и очень люблю находиться в веселой компании.

0: паранойя.
1: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
1: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
3: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
4: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт.
5: Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее. Игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
7: Душевное радио. Слушай свое.
8: Всем привет. С вами я.

0: и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Если компания, то друзей. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, доброе утро. Президент поздравил народ Франции с национальным праздником Французской Республики. Как пишет Белт, Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси видит стремление миллионов французов к миру и с большим уважением относится к простым гражданам этой страны. Такие глубинные ценности, как право на собственную идентичность, независимость, приверженность дружбе, безопасности и созидательному труду на своей земле, объединяют наши народы и являются надежным фундаментом для возобновления белорусско-французского сотрудничества по всем направлениям. В Беларуси стартовала жатва. Федерация профсоюзов запустила горячую линию для аграриев. Специалисты готовы принимать обращения, в том числе анонимно, по охране и условиям труда. Обратиться за помощью можно ежедневно с 8 утра до 8 вечера по единому номеру 8 801 111 11. Оплата труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты, наличие санитарно-бытовых условий, учет рабочего времени и сверхурочной работы, предоставление горячего питания и питьевой воды. Эти и другие темы на особом контроле. Уже сегодня Витебск примет первое мероприятие Славянского базара. Выставки, театральные встречи и концерты. Особенно волнительным день будет для участников детского музыкального конкурса. Стартует первый конкурсный день. Открытие 35-го международного фестиваля искусств состоится в четверг. В фестивальной столице активно идет аккредитация. Бейджи уже получили более 1000 гостей и участников форума. Полуфинал чемпионата мира по футболу стартует сегодня в 10 вечера. Франция сразится с Испанией. Завтра в это же время Англия встретится с действующим чемпионом мира Аргентиной. Матч за третье место состоится в воскресенье в полночь, а финал Мундиаля пройдет в воскресенье в 10 вечера. Новостям компании. Торговый комплекс «Синица Дом» открывает двери для арендаторов в новое помещение на МКАД. Площади от 50 до 750 квадратных метров. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Синице. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, с местами кратковременные дожди и грозы, порывистый ветер. В Бресте плюс 28-30, в Гродно 25-27, в Витебске и в Гомеле 27-29, в Могилеве 26-28 с плюсом. В Минске возможен дождь с грозой и 26-28 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Реклама.
3: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

Твоим почерком на зеленом сукне нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу!

утро будет, оно же обязательно здесь, на волне душевного радио. Здравствуйте, дорогие наши бесконечно влюбленные друг в друга, мы в вас, вы в нас. Друзья, добро пожаловать в это утро обязательно, на волну, конечно, своей любимой радиостанции, я надеюсь. Это душевное радио, это Бодриссимо шоу. Меня зовут Дмитрий Санкович, я ведущий этого шоу. Мы вместе разворачиваемся к лесу задом. Кому нам еще надо задом? Ну, тоже так себе летом. Ну, ладно. А куда надо передом? Это в сторону, может быть, своих рабочих подвигов и так далее. Ну, а все по плану. В этом музыкальном часе узнаем гороскоп. Делаем погромче. Записываем, что непонятно. Мисс Мира вон мне написала в ТикТоке. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вы прям мисс Мира. Это прям очень приятно. Я со своей нестандартной пугающей внешностью всегда очень боялся красивых женщин, это правда абсолютная, хотя жена у меня запредельно красивая. Это я... Не, я не косячил, она все равно не слышит. Так, у меня сегодня день рождения, 35 лет, с вас песня. Летять утка. Нормальная песня? Летять утка. Нормально спел? Это для вас, мисс Мира. Больше ничего не могу. Так, ну да, гороскоп, обязательно радиотерапия. У нас есть отличный телеграм-чат, он действительно классный. Там добрые люди с открытыми сердцами, большими волосами. Это зависть и грусть была, да, и, ну, всячески хорошая. Душевный радиочат мы называемся, именно там можно задать свой вопрос, на который ответит карты Таро. Я тут все это дело разверну и буду искренне за вас радоваться или искренне избегать того, что я там вам вытяну, но посмотрим. Ну и, конечно, музыка, от которой хочется жить. «Девочки, ваш выход», «Яки, да», «I saw you dancing», помните? Суперхит. Ну да, не очень быстрый, но покачивающийся, такой красивый. Бодрое утро на волне душевного радио. Погнали!

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс» к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
2: Белагропромбанк.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама лекарственных препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
5: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое

На 17 июля, четверга на пятницу, мы будем встречать этот праздник день рождения, потому что это 35 лет Славянскому базару, это очень большая дата. Так вот, отмечаем грандиозной просто танцплощадкой душевного радио. Сразу после церемонии открытия люди перемещаются на центральный спортивный комплекс, и вот там лайнап какой, а? Там и Танечка Буланова, там и отпетые мошенники, там и Шура, там розовые розочки наши замечательные, ну и где-то с краю я. Это все вместе, очень бомбическое шоу будет, по-моему, там пара-тройка билетов еще завалялась, поэтому обращайтесь на Ticket.pro, всех будем рады видеть. Ну и поэтому, естественно, я не смогу присутствовать в эфире ни в четверг, ни в пятницу, будете наслаждаться музыкой, поэтому запасайтесь гороскопом впрок, хотя это невозможно. Пока же у нас 14 июля, внимание, Овны. Рогато-бородато упертая, да? Сегодня хороший день для нас, для Овнов. Планирование и даже фантазии. Слушайте, ну давайте будем откровенны. Фантазии у Овнов еще те, правильно? Они такие... Бойтесь фантазии Овнов приносящих, могу так сказать. Возможно, вам в голову придет какая-то необычная идея. Опять же, вообще не избегайте деловых или профессиональных тем. Сегодня Овны неожиданно романтично-фантазийно настроены. Так что, а вы пользуетесь, особенно девочки, мужчинами Овнами в этом состоянии. Это дорого-богато. Тельцы, 14 июля, готовьтесь к сложному дню, когда неожиданные проблемы будут возникать одна за другой. Сохраняйте бодрость духа, решайте вопросы спокойно, взвешенно. Все должны понимать, нет таких проблем, которых невозможно решить. Самое главное – лопата. Копать, не бить. Близнецы, 14 июля, сложный напряженный день. Пожалуйста, близнецы, боритесь сегодня с плохим настроением, старайтесь мыслить позитивно. Какие-то рутинные скучные дела можно решить с помощью креатива, нестандартного подхода. Сопротивляйтесь депресснику. Между прочим, это работает. Это как-то переваривает организм. Он чувствует вот этот флюид. Когда ты сопротивляешься депрессии, все-таки, несмотря вообще ни на что, ни на мокрые ноги, ни на пустой кошелек, если ты продолжаешь верить в лучшее, тебе вселенная реально всегда помогает. Ну, это правда, это работает. 14 июля рак. Будьте готовы к тому, что все дела сегодня будут буксовать, будут возникать какие-то новые неожиданные сложности, обстоятельства будут складываться против вас. Опять же, проявляйте твердость в своих решениях, не опускайте руки, верьте в свои силы. А если руки опустились, попросите кому-нибудь их поднять. Ну, а почему нет? Добрые люди, коллеги, подходят, говорят, что-то руки не поднимаются. Подними мне, пожалуйста. И заодно веки, кто не выспался. Это работает, это нормально. Лев, 14 июля, держите руку на пульсе событий. Контролируйте важные для вас процессы в избежании проблем. В сложных ситуациях будьте профессиональны, не поддавайтесь опять же унынию и плохому настроению. Общие... Что-то пришло слово «закос». Общий закос сегодняшнего дня – это не сдаваться на волю случаю, не сдаваться на волю плохому настроению. Сопротивляйтесь, ребята, и вам зачтется. Ох, каким я сленгом заговорил. Дева сегодня. Возможно, вам захочется начать несколько дел одновременно, успеть все как можно больше. Как захочется, так и должно расхотеться, потому что вам придется распределять свои силы. Девам 14 июля нужно сконцентрироваться только на самом важном и продвигаться вперед в удобном темпе, не торопя никакие события. Весы 14 июля не, внимание, не подходящий день для похода по магазинам или крупных покупок. Все мужчины, у кого есть жены, которые искренне влюблены в маркетплейсы, радуйтесь сегодня, у вас есть официальная отмазка от волны душевного радио, если вы весы, конечно. Неподходящий день для похода по магазинам и покупок. Сейчас весам нужно сэкономить. Вскоре вам понадобится большая сумма на какие-то непредвиденные расходы. Ну, понятно. Этот день пройдет, придут выходные, она забежит за платьицем, да, и вот вам, пожалуйста, непредвиденные расходы в большом объеме и размере. Скорпионы, сегодня усталость от постоянного общения и последних событий даст о себе знать. Сегодня скорпионам полезно провести день в одиночестве, разобраться в своих желаниях, намерениях. Не стоит принимать важных решений скорпионам сегодня, 14 июля. Стрельцы, чтобы избежать ошибок и потерь, стрельцам нужно реалистично оценивать сложившуюся ситуацию, да уже поздно. Ну, это я о своем.
Возможно, в последнее время вы принимали желаемое за

действительно и не обращали внимания на факты. Вот это абсолютно точно соглашусь. Вот прям, слушайте, ну, гороскоп, ну, четкий такой. Ну, прям попадание в десятку всегда. Козерог, 14 июля. Звезды рекомендуют провести день спокойно, расслабленно. Не начинайте споры или обсуждения рабочих вопросов. Окружающие не услышат ваше мнение. Сколько бы вы ни обсуждали, с какой стороны поливать вот именно этот огурец. Поэтому, ну, бесполезно. Козероги, вам необходимо провести небольшой самоанализ, понять свои желания, потребности, взглянуть с другой стороны. Короче, сидите, пейте кофе. Водолей, 14 июля. Старайтесь сегодня больше общаться с друзьями. Заводить новое знакомство. Ну, я бы на ради себя добавил. Заводить новых знакомых. Во всех смыслах. Кто-то может подсказать водолеям интересную идею, вдохновить их на что-то выдающееся, и, наконец-то, у наперед побежали. Рыбы. Заключительный знак. 14 июля. Подстраивайтесь под меняющиеся обстоятельства. Учитывайте мнение и желания близких, когда принимаете какое-то решение. Такая позиция укрепит ваши отношения, поможет избежать напряженности. Ну и дальше, весело помахивая плавниками, видимо, вперед. Для вторника достаточно неплох гороскоп. Есть где и насторожиться, безусловно. Но я старался, чтобы вы услышали и были вооружены.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10.

Да, постоянно летят вопросы. Да, ребят, теперь Бодриссимо шоу будет в сольном исполнении. Дмитрий Самкович меня зовут, с кем я еще не знаком. Вот теперь будем, ну, вот так. Почему, что, как, почему, давайте не в прямом эфире радиостанции. Ходите, заходите на ТикТок. Там спрашивайте, ну, собственно, там и объяснять особо нечего. Как есть, окей? Воспринимаем жизнь так, как она есть, так, как она идет вперед. И не делаем ничего трагедию. Так, напоминаю, совсем скоро. Ой, мне придется покинуть трансляцию в ТикТоке. Так жалко, тут такие люди. Категорически приветствуем. Вот так вот, Александр. Привет, Селигера. Здрасте, Саш. Рад, что нашли нашу радиостанцию, пусть хотя бы и в ТикТоке. Итак, совсем скоро радиотерапия. Я переоденусь в белый халат. Надену на себя... Эх, это всегда вот сложно. На мою головушку натягивать вот этот колпак. Медицинский, потому что как я его не кручу, как я его не крахмалю, все равно в эфире ТикТока я похож на повара. Но это радиотерапевт. Вот так вот выглядит радиотерапевт. Это возможность поддержать людей, ответить на какой-то вопрос, если там что-то не дает, как я говорю, всегда спокойно сидеть. Самое главное этот вопрос задать в форме такой, чтобы я мог вам ответить либо да, либо нет. Ну, то есть будут огурцы у соседа или не будут, да? Там... Съедим ли мы вот этого карася, которого еще не поймали, или не съедим? То есть я должен вам ответить либо да, либо нет. Вы вопросы подобные можете задавать к нам в Телеграм. Душевный радиочат мы называемся. Приходите туда, знакомьтесь с нами. Не сидите там по углам с роялями. Лучше вместе, на тех же роялях, но вместе, да? Душевный радиочат. Вот там спрашивайте, либо по прямому телефону 8017-370-4570. Это городской номер волны душевного радио с минским кодом. Так что приходите. Ну и на все про все у меня будет только 3 минуты. Поэтому, если хотите поучаствовать в радиотерапии, сильно не тяните. Далее у нас появляются, ну, такие слегка французские мотивы. Ингрид, мама мия, всем хорошего, бодрого утра. Я не знаю, там, все, горячего кофе, там, толстого бутерброда. Все, что хотите.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Мороженое, печенье, конфеты – все как обычно.
4: Только в июле это товары удачи, а значит, в чеке игровые коды.
5: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-Плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт.
6: Рекламная игра «Удача в придачу» тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 188-76-76.
7: Заходите к нам на огонек. Белоскрипка ласкова и так нежно.
8: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
9: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
10: 26 июля Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
11: Пусть тебе приснится Пальма де Майорка.
8: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам». 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro.
9: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
12: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
13: Слушай, любимая, проверенная, душевное радио.

0: реклама. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
3: Вы знаете, я уже пот вытираю со лба, потому что вот девушка в ТикТоке, ее зовут Лисенок, попросила вот каким-то, ну, говорит, у меня ребенок болеет, удастся ли вылечить. Я дрожащими руками вам вытаскивал карту, но я очень рад, что она показала все так, как оно есть, и в итоге все будет нормально. Давайте, держитесь, вы мама, и на плечах родителей всегда огромная ответственность за детей. Ну, такова вот, такова наша миссия на этой земле. Детям не нужно это ценить, не нужно за это рассчитываться. Это, да, наша с вами миссия, это самое главное. Юля, всем здравствуйте, привет. А у меня есть Лера, она же Валерия, я так понимаю, Усова. Доброе утро, рад слышать в эфире.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро. Валерия, во-первых, из какого вы города?
4: Из Мариногорки.
3: Из Мариногорки, отлично. Валерия, какой вопрос у вас к нам, вот к нашим картам, в нашу радиотерапию?
4: Поеду ли в этом году в Грузию или нет?
3: Поедете ли в этом году в Грузию? А что останавливает, Валерия?
4: Ну, мало ли что-то пойдет не так.
3: Мало ли что-то пойдет не так. Хочется убедиться, что все будет норм. Но окей. Лера, все очень просто. Вам необходимо будет дважды сказать мне «стоп». Вначале я вращаю, ну, вот показываю всем на лайв-трансляции у нас в Телеграме и с нашего сайта, и в ТикТоке вот так вот вращаю. Это останавливаете ориентацию карты. Готовы говорить? «Стоп» есть. Теперь я начинаю непосредственно перемешивать карты для того, чтобы сверху оказалась именно та карта, которая, ну, и вам что-то подскажет по этому поводу, либо в одну, либо в вторую сторону. Тоже надо сказать «стоп».
4: Стоп.
3: Есть. Не переживайте, Лера, так вы аж замерли там. Да! Причем... Ой! Лера, вы вытащили одну из самых лучших карт в раскладе. Это семерка пентаклей. Это уставший от радости человек, который стоит такая вот, ну, я не знаю, бахча с арбузами, что ли, там, пентакли эти все. Однозначно, Лера, поедете, достижение цели, прибыль даже какая-то больше, чем ожидалось. Ну, на самом деле, вы получите от этой поездки даже больше, чем вам предполагалось, Лера. Поэтому... Однозначно, да, собирайтесь в Грузию и удачно вам там отдохнуть, представляете? Ну, вот еще раз демонстрирую, все абсолютно честно, вот такая вот карта. Это значит, что абсолютное да. Лера, я вас поздравляю.
4: Спасибо.
3: До свидания, удачи вам. Лера давно хотела к нам дозвониться, я уже сделал исключение, такая неуспокоенная девчонка из поколения Next, но это здорово. Ребят, вообще сегодня, да, карты к рукам липнут очень-очень хорошие. И с Лисенком отлично все произошло, и с Лерой. Здорово, ребят, дальше в таком же ритме двигаемся вперед. Вы на волне душевного радио, есть еще и подарки, и что узнать, и каким образом пообщаться. Ну и, наверное, блин, много сегодня вопросов в Телеграме, но вот видите, сегодня появился телефонный звонок, а это всегда в приоритете. Так что, ну, в следующий раз уже будем разбираться именно с вами.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенькевич, доброе утро. В Беларуси на общественное обсуждение вынесли проект закона об изменениях законодательства по защите персональных данных. Как сообщает Белта, изменения направлены на снижение административной нагрузки на организации при обработке персональных данных, повышение защиты персональных данных граждан при их обработке с использованием современных технологий. В контакт-центре 115 заявки будут обрабатывать не только операторы, но и интеллектуальные агенты. Об этом сообщил директор Центра информационных технологий столичной мэрии Максим Бордович. Как передает Белта, сейчас разрабатывают техзадание на переработку программного обеспечения. Его внедрят до конца следующего года. Интеллектуальные агенты будут взаимодействовать с жителями наряду с операторами. Всего за первые полгода в контакт-центр 115 поступило более 850 тысяч заявок, которые были обработаны и направлены на исполнение в городские службы. Основные вопросы от жителей касаются уборки дворов, уборки подъездов и температуры горячей воды. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары есть на 11 участках. Это проспекты Независимости, Дзержинского, Пушкина и Партизанский, улица Воупшасова, Радиальная, Казинца, Московская, Притыцкого, а также МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. На Славянском базаре в Витебске сегодня стартует детский музыкальный конкурс. Беларусь представит Елизавета Цуприк, которая выйдет на сцену под псевдонимом Лизавета. Накануне прошла жеребьевка. Наша юная исполнительница выступит под номерами 17 и 2. Всего исполнителей 19. Жюри конкурса возглавит заслуженная артистка России Илона Броневицкая. К новостям компания «Беларусьбанк» предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты суммы на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте «Беларусьбанка» и по телефону 147. Торговый центр «Сенница» приглашает арендаторов в новое помещение на МКАД. Площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Сеннице». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, с местами кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер. В Бресте плюс 28-30, в Гродно 25-27, в Витебске, в Гомеле 27-29, в Могилеве 26-28 с плюсом. В Минске возможен дождь с грозой и 26-28 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
7: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше.

0: Где же оно такое будет утро? Оно здесь у нас на волне душевного радио. Ребят, спасибо огромное, респект. Ну как, а уже, наверное, не говорят, уже тоже уходят в прошлое, в анахронизм. Уже, наверное, поколение Next и говорит респект и уважуха, да? Это уже все, это еще одно поколение сменилось. Или мы уже ошибались, не знаю. Меня зовут Дмитрий Санкович, здрасте. Моя одна единственная цель, задача, я ей очень рад сделать так, чтобы это утро прошло не очень напряжно, где-то с легкой улыбкой, с легким новым знанием, там, с легким подарком и так далее. Вот Сергей Лянцев, ну прикольно, по поводу радиотерапии, октябрь 2022 года выпала мне карта «Императорский жезл». А я шел на собеседование на работу. Это что, уже прошло 4 года? Не-не-не. Серега, ты, наверное, что-то путаешь. Нет 4 года этой рубрики, это вот той. Это, наверное, в прошлой жизни. Да нет. Не-не-не. Дмитрий сказал, все будет супер. В итоге, в самый последний момент, нашлась вакансия более интересная. Во как бывает, работа уже 4-й год. Так а я сказал, что все будет супер. Не видишь как? Ну да. Тебя судьба схватила за... Ну, за что-то тебя судьба схватила, так, чтобы сделать тебе хорошо, Серег. Поэтому все работает, все здорово, все как надо. Здравствуйте, напарника Генку видел вчера в магазине. Такой довольный, с бананом. Говорит, что на больничном. Вопрос, хороший он человек или нет? Конечно, хороший. Слушай, ну, человек выходил из магазина не с бутылкой, а с бананом. Ну, давай как-то все-таки, Михаил Михайлович, да? Ничего, тебе зачтется, сверхплана заплатят, да, давай. Все люди болеют, тут уж ничего не предскажешь по этому поводу. Не нужно сильно по этому поводу возмущаться, чтобы, ну, говорят, болезнь-то на тебя... Да? Не хочу тебя пугать. Ребят, мы идем дальше в этом музыкальном часе. Я вам расскажу утка Fast News. Ну, такие легкие, ненавязчивые новости, которые можно и обсудить, и посмотреть. Я иногда фотографии сбрасываю к нам, опять же, в Телеграм. Душевный радиочат. Ну и самая главная музыка, от которой хочется жить, ну, прям безостановочно, чуть-чуть рекламы. А после этого Мастербой, Лакили. Это вообще, это надо включать, это надо выходить под это вот жаркое, наконец-таки, чтобы ему было хорошо летнему солнцу и танцевать.
1: Реклама. Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
7: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции при применении мазоком инструкции или консультации с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Биомедпрепараты.
8: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
9: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: шоу, Патриссимо шоу, Патриссимо шоу. Утро будет.
1: Утка Фаст Ньюс. Это возможность услышать пару-тройку новостей, где все тихо, спокойно, улыбчиво и, кстати, вкусно. А мир разделился, ну, скажем, на два лагеря. Кто-то считает, что мужчины не умеют готовить, а кто-то считает, что мужчины готовят так, что либо пальчики оближешь, либо пальчики откусишь. Решив приготовить аппетитные оладьи с малиной, я сейчас захлебнусь, если честно. Этот пользователь соцсети убедился, что даже точное исследование рецепта не страхует от кухонных несчастных случаев. А, понятно. Во время жарки оладий ягоды малины развалились. Их сок смешался с тестом и приобрел неприятно темно-серый, почти черный оттенок, прикиньте. Но, видимо, такое произошло из-за того, что пигменты в малиновом соке смешались с пищевой содой или разрыхлителем. Ну, как бы то ни было, но результат получился вовсе не таким, как ожидал автор публикации. Теперь он шутит, что у него психологически...

0: специальные весы. Я вообще зануда. У меня весы специальные, там 14 граммов валерьянки. Значит, будет 14 граммов валерьянки. Вот только это. И это получается вообще бомбически просто. Поэтому, ну вот, видите, ну, человек пытался малину приспособить, а я что-то близнулся, думаю, ой, оладьи с малиной. Слушайте, на самом деле оладьи вообще нечего делать, их спокойно вот печешь, а потом сверху любым вареньем, в перемешечку со сметаной, да они горяченькие, еще пузырятся со сковородочки. Мама дорогая, водиться надо и спить. А вам приятного аппетита, если вдруг у вас в данный момент предполагается. Ну, сегодня какая-то интересная кулинарная такая белая строка. Я не знаю. О, кстати, у нас девушка есть в ТикТоке сейчас. Светлана ее зовут. Она из Англии. В Великобритании. Это правда или неправда? Вот мне просто интересно. Она сейчас подтвердит в режиме онлайн. В Великобритании набирает популярность необычные дегустации вин, на которые приходят мамы с младенцами. Прикиньте. Мамы с младенцами. Я не очень понимаю. Не стоит сразу начинать осуждать женщин за тягу к алкоголю, ведь предлагаемые им порции вина очень небольшие, а целью таких встреч является не само, собственно, вино, а возможность вырваться из ежедневной рутины и провести время вне дома вместе с маленьким ребенком. Иногда очень важно почувствовать себя не только мамой, но и обычной женщиной, справляющейся, отправляющейся общаться там с другими людьми, пробовать какие-то вкусности. Но это просто вот, ну, вот совсем чуть-чуть напитка. Правда, далеко не все женщины остались довольны дегустациями. К организаторам претензий нет, а вот малыши могут постоянно плакать, хватать шаловливыми ручками бокалы, обливаться вином. Нормально, да, дети проводят время с мамой. Напоминаю своим мамам, что они остаются на родительской работе даже во время отдыха. В принципе, идея неплоха на самом деле, потому что, и опять же, вот укор нам, мужчинам, мы не даем... Что им там? Она дома сидит с ребенком. Что ей там? А я тут на работе. Слушай, так а ты посиди, особенно с малым. Совсем, да? Когда он вятом по любому поводу. Поэтому, мне кажется, идея достаточно интересная. Единственное, чего, ну, не из занудства ради, а многие же дети там на грудном вскармливании, да, и так далее. Я бы, конечно, вот конкретно вот дегустацию вина заменил бы на что-то другое. Вот. Или на другую дегустацию, или там, ну, я не знаю, примерку какой-то одежды, там, что-то еще. А так идея, конечно, хороша. Это все-таки комьюнити, мамочки с маленькими детьми. Там можно и наладить, и поделиться опытом, да, получается, и наладить какой-то контакт, там, найти новых друзей, в конце концов, объединенных одной целью, семейными ценностями. А так, респект и уважуха. Но вино, мне кажется, лишнее все-таки. Нет, я не такой мармеладный по жизни. Не-не-не, ну, говорю как есть. Так, жара у нас впереди с вами. Ну и тут вот предупреждение, ребята, будьте осторожны. Игрушки с гелевым наполнителем, они достаточно популярны среди детей сейчас, которыми так приятно сжимать в руке. Ну, такие антистрессы, да, вы знаете, стали любимым развлечением для многих детей. Но специалисты предупреждают, что эти антистресс-игрушки могут вызвать вовсе не радость, если их оставить в очень жаркой машине. Ну, это то, что у нас сейчас вот происходит. Температура в автомобиле может повыситься настолько, что гель внутри вот этих антистресс-игрушек, которые вот приятно мять, раскаляется, расширяется и ведет к разрыву оболочки. Ну, и достаточно будет только сжать крепко такую вещицу, чтобы горячий гель брызнул во все стороны, и пострадало уже, кстати, несколько детей от этого. Например, 13-летняя девочка из Вирджинии, США, которая вообще попала в больницу с ожогами. Это вот так вот жарко было в автомобиле. Опасность еще усиливается тем, что вязкий гель прилипает к коже и продолжает ее обжигать. Он очень сильно нагревается. Если несчастье все-таки произошло, обожженное место необходимо охладить проточной водой, а пострадавшего как можно быстрее отвезти в больницу. Поэтому, ну, я решил, что у нас впереди тоже очень жаркая погода, все это снова в Беларусь вернулось и так далее. И поэтому будьте осторожны, вот особенно с этими гелевыми игрушками, не оставляйте в горячей машине, чтобы избежать беды. Я старался всех спасти. Ну, вы знаете, есть у меня такой пунктик, да?
1: Если жить, то сейчас. Если радио, то душевное.

0: Да, здесь Бодрис Семенов, Дмитрий Станкович, у меня есть подарок. Ну, вы знаете, весь июль, благодаря поддержке АЗС «Лукойл», «Беларусь», мы разыгрываем подарки. Это начинайте вот утро правильно вместе с АЗС «Лукойл», ловите момент, участвуйте в розыгрыше в эфире радиостанции и станьте одним из тех, кому улыбнется удача. Победитель получит вкусный приз, купон на кофе и френч-дог от АЗС «Лукойл» всего лишь за одну копейку. Но для этого вам нужно скачать мобильное приложение на сайте lukoil.py, и купоны на капучино и френч-дог с сосисочкой отобразятся в мобильном приложении победителя в разделе «Меню купоны» и будет действовать 14 дней с момента начисления на всех АЗС сети «Лукойл» в Республике Беларусь. Я хочу поиграть с меломанами, которые очень хорошо знают слова песен. Песен хитов, которые звучат на волне душевного радио. Я подберу музыкальное произведение, очень известное, которое оборву, ну, скажем так, на самом интересном моменте. Ваша задача будет продолжить с этого момента этот хит, ну, не петь. Петь не обязательно. Нет, ну, если вы умеете вдруг, и этим вызовете мою вообще неподдельную зависть, поэтому welcome, приходите. Нужно будет дозвониться в прямой эфир. Я подготовлю для вас хит. Будет три попытки. Ну, может быть, кто-то с первой угадает, тот и получит вот этот купон от Лукойла. И при случае очень хорошо перекусит в дороге, почему бы и нет. Наши телефоны 8017-370-4570 и 8017-370-4574. Вижу, потому как у нас заработала зеленая лампочка. Вот, это значит, что пошел телефонный звонок, но немножко рановато, да? Надо будет, давайте определим, типа, выведем такую паузу, минут 10, после этого набирайте, я готовлюсь.
1: Душевная.

0: Реклама.
1: Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно.
0: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
2: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: так, ну давайте в агроусадьбу в Жировичах передадим привет. Говорит, мы вас тут слушаем на волне душевного радио. Слушайте, ну в агроусадьбах сейчас вообще бомба. С такой-то погодой, да, фантастик абсолютный. Ребят, привет вам огромный. Если у вас там в данный момент есть постояльцы, то и вам, и постояльцам тоже огромный привет с волны душевного радио. Ну что, ау, мы ищем меломанов. Меломанов, которые знают прям слова песен, музыку прям на раз. Алло, доброе утро, Марина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как ваше настроение?
1: Позитивное.
0: Спрашиваю, о чем ты тут спрашиваешь меня, Сан Кович? Я понял, Марин, вы из какого города?
1: Из Бреста.
0: Из Бреста, отлично. Ну, АЗС «Лукойл» наверняка есть и у вас, и в Бресте. А, задача очень простая, Марин. Я сейчас поставлю кусочек 8 секунд музыкального произведения. Вы очень хорошо знаете это точно. Причем, знаете, с двух сторон его. Да, потому что это такая условно народная песня, исполняет очень известный, к сожалению, ушедший от нас уже артист. Да? И вам нужно будет просто словесно потом продолжить. Договорились?
1: Да.
0: Вы меня хорошо слышите?
1: Да.
0: Радиоприемник где-то попаду или через трубочку будет слышать?
1: Нет, через трубку, радиоприемник в комнате.
0: Я понял. Ну, тогда я делаю вот тихонечко. Марина, внимательно. Поехали.

0: И гонять как продолжается эта песня?
1: Возьмись, Наташку, дергай за косу.
0: Так!
1: На самокате, что-то там часто.
0: По двору! Молодец! Ну, браво! Марин, ну, бомби! Как волновались! А вы чувствуете, как эти песни, да? Они же прям вот где-то внутри у нас. Вот именно оттуда прям и стучат. Смотришь, я вас поздравляю. Искренне поздравляем. Теперь у вас будет, возможно, отлично перекусить. Возможность где-то на одной из АЗС Лукойл в Беларуси. Трубочку, пожалуйста, не кладите. Ну все! Ну победила! Ну молодец! Ну расслабляйся! Вот так вот! У Шебека традиционно украл аплодисменты. А можете привет кому-то, Марин, передать, если хотите?
1: Передаю прям привет всему городу солнечному Бресту. Всем позитивного настроения.
0: Слушай, ну, Марина, он там реально очень позитивный, потому что там всегда очень жарко. Намного жарче, чем в Минске. Поэтому вам надо крепиться. Марин, трубочку не кладем. Говорим за эфиром. Ребята, я ухожу в очередной музыкальный час. У меня и там есть подарки. Да еще какие. Но это больше там будет. Хотя всей стране интересно. Но об этом расскажу чуть позже.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Президент сегодня совершит рабочую поездку в Оршанский район Витебской области. Как сообщает Билд, Александр Лукашенко посетит молочно-товарный комплекс предприятия «Устье» Академии наук, где уже несколько лет работают над созданием отечественной красной породы молочного скота. Получаемое молоко характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов, что идеально подходит для производства сыров. Каждая корова дает в среднем 23 литра молока в день, а некоторые 50 литров. Продукт гипоаллерген. Глава государства уже посещал комплекс почти 5 лет назад. Вузы начали публиковать стоимость обучения на новый учебный год. Например, в Белорусском государственном университете в обучении на первом курсе всех специальностей механико-математического факультета будет стоить 4879 рублей. В прошлом году за аналогичную позицию нужно было заплатить 4560 рублей. Самыми дорогими станут специальности правоведения и экономическое право на юридическом факультете и специальности международное право и африканистика на факультете международных отношений. Можно ли пить безалкогольное пиво на пляжах и в других общественных местах? В МВД дали ответ. Белорусское законодательство не выделяет пенное в отдельную категорию. Предусмотрена ответственность за распитие пива как такового. В безалкогольном пиве сохраняется определенная концентрация этилового спирта. Организм каждого человека реагирует на нее по-разному. Чтобы избежать споров при выявлении нарушений, правоохранители учитывают сам факт распития пива. Штраф за распитие алкоголя на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте и других местах до 360 рублей. Еще одну знаменитую картину Марка Шагала привезут в Беларусь к открытию Славянского базара. Один из шедевров знаменитого художника «Полотно над городом» привезут из Третьяковской галереи в Москве, где оно постоянно хранится с 1920 года. Первый показ всемирно известной картины состоится в четверг, в день открытия Славянского базара в Витебске. Работу можно будет увидеть в художественном музее областного центра в течение 2 месяцев. К новостям компании. В Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на Сливки Бай. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек. Евро 3 рубля 27 копеек. 10 юаней 4 рубля 22 копейки. 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, порывистый ветер. В Бресте плюс 28-30, в Гродно 25-27, в Витебске и в Гомеле 27-29, в Могилеве 26-28 с плюсом. В Минске возможен дождь с грозой и 26-28 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо-шоу» с Дмитрием Санковичем.

0: Смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: чистым юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И что это? Бодриссимо! Шоу, йоу! Бодриссимо! Йоу-шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодриссимо!
1: Шоу, йоу!
0: Бодриссимо!
1: Йоу-шоу! Готов к любому повороту!
2: Утро будет!
3: Оно будет здесь, на волне душевного радио. Здравствуйте, друзья. Распахнув несуществующий плащ, простите, девочки, гуляющие по паркам в одиночестве. Я в хорошем смысле этого слова, как Супермен, да? Я стремлюсь в очередной музыкальный час. 10 часов 12 минут, уже почти 13, в белорусской столице. Это действительно душевное радио. Меня зовут Дмитрий Санкович, это Бодриссимо Шоу. И я прям сегодня спасатель. У меня есть 2 классных подарка. И это 2 пригласительных на душевный фестиваль. Вы знаете, это 3 концерта. Душевный фестиваль на концерт «Душа народная». Чтобы вы понимали, «Душа народная» — это там, где разворачивается душа. Да, это фольк-исполнители, но в абсолютно современных ритмах. Это нечто, это надо почувствовать. Это надо ощутить в общем вайбе. Рядом с такими же, как вы. «Душа народная» — это возможность окунуться уже, ну, скажем так, ну, я бы сказал, в более прокачанный, продвинутый вариант народной музыки. 17 октября во Дворце спорта в рамках душевного фестиваля состоится концерт «Душа народная». Любимые песни, наполненные мелодичностью, эмоциональностью. И все это «Душа народная», «Народная» — это модно. Это фантастика. Но потом всем не хватит билетов. Но 2 разыграю. И вы знаете, мне очень хочется помочь людям, которые упали духом. Вот смотрите, у нас есть телеграм такой. Душевный радиочат в телеге. Душевный радиочат. Это вот латиницы набирайте и попадайте к нам. Если вы приуныли, если у вас вот что-то вот не так, я не знаю, поссорились с любимым, что там еще может быть? Пригорела каша с утра. Ну, такой повод расстроиться и черкануть носом по асфальту. В грусти, в печали и так далее. Вы мне пишите эти поводы к нам в Телеграм. Я вначале буду словесно вас успокаивать, потому что во всем можно найти плюсы. Я вам это докажу в течение этого музыкального часа. Вот, только по-честному, не придумывая ничего. Вот есть же люди, у которых сейчас не очень хорошее настроение, их надо поддержать. Но и та народная беда, которая впечатлит меня больше всего, человек, который упал духом, опять же, по поводу вот сгоревшей каши, там, не знаю, не пустили на дачу, заставляют работать, вот тому человеку в качестве поддержки я и отдам 2 пригласительных билета на очень крутое шоу «Душа народная» в рамках душевного фестиваля 2026 17 октября во Дворце спорта. Сейчас ссылочку на билет сброшу в Телеграм. Если вдруг хватаете, бо не хватит потом, я вам серьезно говорю.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
6: «Светофор». Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Классика хитов.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Да, абсолютно верно. Вот надо поступать именно таким вот образом, как спел легендарный Чайф. Дети, вашей маме снова 17. Вы просто поверьте, а поймете потом. Великая песня только что была в эфире душевного. А где же ей еще быть? Конечно, душевного радио. Итак, я успокаиваю людей, у которых, ну, что-то как-то не так пока в жизни. Вот Александр, у меня уже второй месяц нет выходного и второй год отпуска. Настроение на нуле. Хочу на концерт. Саша. Знаете, если бы... зато слушаю душевное радио на работе по 18 часов. Нет, ну это здорово, конечно. Но вот, Александр, я не знаю, несите радиоприемник своим работодателям. Вот несите. Ща я буду объяснять. Вот если бы на вашем месте было бы написано не Александр, а Алексей, если у меня Леха такой, вот у него такой же, вот второй год. Уважаемые работодатели, вы, ну, простите, скажу громко, вы в своем уме вообще? Как так? Вы же должны понимать, что отдохнувший человек, перезагрузившийся человек, это всегда повышение работоспособности, ну, раза в три, если не больше. Зачем выжимать людей, как тряпочки, для того, чтобы потом что? Ну, больничные, ну, болезнь. Неужели вы этого не понимаете? Вот удивительно. Я в свое время был тоже работодателем, это было очень давно. И я не знаю, я для своих работников, вот отдых, это было вообще железно. Слушайте, ну зачем мне больной человек с погасшими глазами на рабочем месте, а? Работодатель, вот задумайтесь об этом. Это не просто ваше неудобство. А кто будет работать 21 день? Никто не будет. Пусть народ отдохнет. Понимаешь, что такое отдохнувший человек? Сашу убедили, я старался. Наташа напугала меня. Соседка на даче сошла с ума. Развилась какая-то бурная фантазия, без повода вызывает председателя. Откуда она вызывает? Из подземелья председателя? А как стемнеет, бегает вдоль забора и произносит заклинание. Мам, дорогая, не отпуск, а просто сказка. А у меня совсем скоро днюха. И настроение оставляет желать лучшего. Наташа, принято. Слушайте, ну я не знаю, вы попробуйте на эту соседку. Ну, может быть, жарко, но может, перегрелся человек. Сверху ведерко такой, знаете, прохладной водички. Да, и слышишь, отпустит человека. Может, заулыбается, может, она троллит, может, она все это хайпует в ТикТоке, я не знаю. Держитесь, Наташа. Я упала духом. На улице лето, прекрасная погода, а мне приходится работать. Летом в отпуск не отпускают, говорят, по графику пойдем в октябре. Нина, ну, что поделаешь, ну, вот если хотя бы по графику, ну, в отпуск, это уже хоть что-то, а не так, как вон Саша и мой друг Леха. Второй год без отпуска, алло, нельзя так!

0: Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: шоу.
1: Ну а как еще? Для чего еще задумана волна душевного радио? Чтоб людям делать хорошо. Всем здравствуйте, привет. 10:43 в белорусской столице. Сегодня успокоительная пилюля получается в рамках Бодрисимо шоу. Это два билета на клевый концерт в рамках душевного фестиваля в октябре, 17 октября, здесь во Дворце спорта. И это такое, знаете, народное, это модно. Давно уже уходит, ну, как сохранение традиций, да, где-то смахнуть слезу, там, цимбалы, игра на пиле, все это там есть, безусловно. Но этот концерт, это уже нечто другое. Это трансформация народных мотивов в современные и такие звуковые и цветовые технологии. И это просто бомба. Я такое лично просто обожаю. Это такой, ну, это фолк, это современный фолк, где все сохранено, вот это вот, то, что у нас в хромосомном наборе, весь эти баяны, гармошки, да, но с современными битами, и все это четко прописано, все, эти, ну, там, и летит веночек, ну, вы понимаете, вот это вот все, душа народная, вот такой вот концерт, он предстоит в рамках душевного фестиваля, у меня есть два билета, ну, давайте успокаивать. Далее. Упал духом, летом в отпуск не пускает. Так, это я читал. Далее, в субботу отдаю дочку замуж. Повод прекрасный для радости, но очень хотел чуть-чуть похудеть, но что-то не успеваю, это печально, очень. Я не очень... ну, в принципе, на таких концертах, да, там нормально сбрасываются калории. Вас тут поддержал Кирилл из ТО «Крафтехно» Гомель. Да, вы абсолютно, Юля, зря паритесь, скажу на языке наших детей. Поверьте, в человеке все прекрасно, абсолютно. А вы мама невесты, Да вы похудеете, вы ж плакать будете. Похудеете прямо на свадьбе, это нормально. Наталья, добрый день, финансово не потяну билеты. Дочь планирует поступать в колледж, очень хочется на концерт. Постоянно слушаю душевное радио, вы супер. Наташенька, спасибо большое. Прогиб защиты, но приятно. Так, есть вакансии на радиостанции. Я могу смеяться громко на заднем плане. Уже отсмеялись, хорош. Это слишком дорого обходится радиостанции. Сами тут смеяться будем. Наталья, в отпуске в санатории. А работа не отпускает даже здесь. И звонит, и снится. Не помогают ни ванны, ни токи. Как бы отключить голову? Требуется помощь души народной. Наташ, ну все здорово. Но опять же, ну у вас хоть какой-то отпуск, да? Тем более в санатории. Слушай, я посмотрел цены на санатории. Все это то же самое, что в Турцию слетать, вот одинаково. Ой, вы мои хорошие все! Ну, я же буду стараться вас поддерживать, да? Но выберу один крик о помощи на свой собственный вкус. Тут уже без обид, пожалуйста. Всех вас любим, уважаем, но билетов только два и только в одни руки на душу народную.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Чувствуете, как быстро летит время с хорошими людьми? Казалось бы, только началось все, а теперь уже надо убирать свое рабочее место от микрофона. Ну, рот закрыл, рабочее место убрал. Так у диджеев заведено. Ребята, отлично провели время. Спасибо огромное всем за внимание. Ну и давайте я поздравлю Наталью. Финансово не потяну билеты. Слушайте, ну билеты вообще недорогие. Вот если честно, вы просто не смотрели. Ну, слушайте, за такой концерт, там, грубо говоря, 60 рублей, это вообще ни о чем. Так вот, дочь планирует поступать в колледж. Очень хочется на концерт. Постоянно слушаю. Спасибо. Ну, вы супер, я вычеркиваю. Не этим купила Наталья. Но просто как-то искренне хочется устроить хоть какой-то всплеск радости в этот день. Наташа, поздравляю. Вы идете в октябре, 17 числа конкретно, на концерт «Душа народная», где современный фолк. Это круто. Это громко. Это четко. Это модно. Так что я вас, Наташа, искренне с этим поздравляю. Билеты улетают, как дети, в школу. Я в сентябре, поэтому ищите на Ticket.pro. Там всем не хватит, поэтому мы специально все сделали заранее, чтобы охватить и осчастливить максимальное количество всех. Ребят, с вами был Дмитрий Санкович, Бодрисимо Шоу. До завтра, пока!
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Здравствуйте. Президент поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения сельхозпредприятия Устья в Варшанском районе. Как сообщает Белта, несколько лет назад аграрии и ученые попросили денег для разведения этих животных. В Дании закупили 1200 голов. На их основе должны были вывести породу, приспособленную к местным условиям. Александр Лукашенко констатировал, что реализация проекта идет слишком медленными темпами. Руководитель Академии наук Владимир Караник подробно рассказал о племенной работе, которую проводят ученые, чтобы сформировать уникальный набор генов и к 2030 году вывести белорусскую породу. Витебске устраняют последствия прошедшего минувшим днем урагана. Ветровал зацепил в большей части центр города. Пострадали улицы Кирова и Богдана Хмельницкого, Привокзальная площадь, Парк Победителей, территории у реки Витьба. Более 120 деревьев повалило ветром. На помощь местным коммунальщикам и энергетикам приехали бригады из городка Лиозна, Бешенковича и Витебского района. Пострадали около 40 участков электросетей. Флаг Беларуси все чаще виден на крупных международных стартах. Стали известны сроки первых матчей национальной сборной по волейболу на мировой арене. Этим летом мужчины примут участие в статусном международном турнире против сборных Египта, Кубы и России. А в Европейской лиге выступят в мае 2027 года. Это касается также и женской национальной сборной Беларуси. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Новость предоставлена билетным оператором Ticket Про спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket Pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Государственные учреждения» Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии, фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. 18 июля в историко-культурном комплексе «Линии Сталина» пройдет военно-историческая реконструкция боя Первой мировой войны. Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 36 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, порывистый ветер. В Бресте плюс 28-30, в Гродно 25-27, в Витебске в Гомеле 27-29, в Могилеве 26-28 с плюсом. В Минске возможен дождь с грозой, 26-28 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Порядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.
0: Поймали жулика, пытался угнать мою машину.
1: Деточки, нарушал закон.
3: Жульем, допустим, надо бороться. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя нет. Ты голодранец.
4: Все-таки надо тебе дать коленом. Надо.
5: Вот когда все это кончится.

0: вам я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте, ради бога.
1: Оставьте перерыв.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
7: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Душевное радио. Слушай свое.

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: сезон и кто хитер покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает. Светофор.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент Александр Лукашенко в Оршанском районе знакомился с перспективами сотрудничества Витебской области и Андижанской области Узбекистана. Как передает Белта, в числе сопровождающих чиновников был губернатор этого региона Узбекистана. Отмечено, что планы по сотрудничеству реализуются в развитии договоренностей президентов двух стран. Речь идет как об инвестициях в различные сферы, так и о приглашении на работу в Беларусь граждан Узбекистана. Их планируется привлекать не только в сферу сельского хозяйства, но и строительства, промышленности и в сферу услуг. Идет активный прием новых заявок на получение статуса товар союзного государства. Об этом рассказала председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова. Как передает Белта, ряд предприятий нашей страны уже получили такие сертификаты. Этот статус присваивается товару, который создан при непосредственном участии российских и белорусских специалистов с локализацией не менее 50%. При этом вклад каждой из стран должен быть паритетным. Арина Соболенко прилетела в Минск, чтобы открыть грунтовые теннисные корты на территории своей родной школы. Первая ракетка мира начинала заниматься теннисом в Сдюшорсмеда на переулке Козлова, 11. На этой же площадке пройдет открытие кортов. В программе мастер-класс от Соболенко, автограф-сессии, общение с первой ракеткой мира. Также пройдет паблик-ток, где теннисистка ответит на вопросы фанатов. Археологи на территории Ружанского дворцового комплекса обнаружили две башни первоначального замка конца XVI – начала XVII веков. Реставрация Ружанского дворца началась в 2008 году. За это время обновили центральные въездные ворота и восстановили боковые флигели, где сейчас находится музей. Провели реставрацию северо-восточной аркады. Завершили также внешние работы по реставрации восточного корпуса. К новостям компании «Торговый комплекс «Сеница Дом» открывает двери для арендаторов в новое помещение на МКАД. Площади от 50 до 750 квадратных метров. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Сенице. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, с местами кратковременные дожди и грозы, порывистый ветер. В Бресте плюс 28-30, в Гродно 25-27, в Витебске и в Гомеле 27-29, в Могилеве 26-28 с плюсом. В Минске возможен дождь с грозой, 26-28 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: 26 июля Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
6: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
7: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
8: Телефон рекламного отдела МТС А1
9: 624 1057.
10: Душевное радио.

0: Недушный день.
1: И в доме, где резной палисад, и в офисе, где окна в пол, сейчас не сказать, чтобы очень свежо. За окном настоящая белорусская сиеста. Если не знали, что это такое, это вот когда напился холодненького, и теперь хрипишь в эфире. Это когда очень хочется отдохнуть, и рабочее настроение покидает нас. Знаете, под звуки маракасов, под арбузный хруст. В общем, абсолютно хочется только-только отдыхать. Ну и к цифрам тоже можно прислушаться, от которых даже мороженое растекается. Плюс 30 у нас за окном сейчас, но белорусское лето, оно с характером. Местами будут дожди, местами грозы, но, кажется, мы еще легко отделались. Температура в мире в целом бьет рекорды. И даже большинство из них в ночное время ставится, казалось бы, хоть ночью погода немного даст планете остыть, но ничего подобного. И в Иране, в городе Дехлоран, термометры показали больше 51 градуса тепла. Но я так думаю, это днем, не может быть, чтобы ночью. Но даже в Антарктиде плюс зафиксирован, плюс 8,5 градусов, что рекордом для июля является. В общем, климат, друзья, сходит с ума. Но мы же белорусы, мы не сдаемся. И как же нам в нашей белорусской сауне выживать во вторник? Можно, конечно, наглухо зашториться, включить кондиционеры, забыть про светленькое, полный blackout, чтобы заблокировать солнечное тепло. Но мы так по нему соскучились за темную пору года, что, наверное, хочется немного продлить этот выработку витамина D, этот рай. Мы очень долго его ждали, поэтому, наверное, можно все-таки раскрыть окна, посмотреть, как там красиво за окном, но поставить, например, в ноги или рядом с собой на столе какую-нибудь емкость со льдом. И рядышком вентилятор, например. Это будет такой самодельный кондиционер. Если добавить еще соль в воду, то лед будет еще холоднее. Эффект будет покрепче, да? Ну и можно еще спасаться мокрыми полотенцами. Намочить, отжать это и приложить куда-нибудь к шее, к ладоням. Будем охлаждать организм. Ну, а если вдруг какая-то тяжелая работа вам все-таки предстоит, то лучше ее сделать вечером. Ну или ночью, потому что там где-то градусы будут падать. Ну а пока мы как будто с вами в микроволновке, да? Пекло большое за окном. Главное еще пить водичку маленькими глоточками каждые 15-20 минут. Кофе, кстати, сладкая вода и крепкие напитки запрещены. Они только обезвоживают нас. Так что бережем себя, бережем друг друга. Ну и обычно мы в обед согреваем друг друга приветами. Ну а сегодня я предлагаю немножко охладить друг друга такими солнечными, летними, но приятными и свежими приветами и поздравлениями. 14 июля на календаре. Телеграм-чат Душевного радио открыт для ваших приветов. Хотите, чтобы ваши слова услышала вся страна, чтобы привет попал к нужному человеку и поднял настроение всей Беларуси? Пишите в телеграм-чат Душевного радио. Но еще оставайтесь с нами и помните, что жара — это временно. Ну а хорошее настроение и душевное музыка с нами всегда.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Пусть тебе приснится пальма де Майорка.
3: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Разбежавшись прыгнуть со скалы, это точно не обо мне, но в целом, как человек с богатым воображением, могу представить, что за адреналин в это время в крови там бурлит. Это, наверное, очень интересно решиться на какой-то экстремальный поступок, чтобы ветер в лицо, далеко внизу волны разбиваются, а камни, и вот этот один-единственный шаг, который отделяет нас вот от впечатлений, от того, что потом будем рассказывать детям, внукам, или от того, что потом напишут о нас. Но всего да, если шаг окажется слишком смелым. Что нас заставляет рисковать своей жизнью? Глупость или адреналин? Или просто невероятное желание самому себе доказать, что мы живы, что мы можем управлять своей жизнью? Знаете, есть такая теория, что экстремалы — это люди, которые слишком остро чувствуют эту жизнь. Им просто мало ходить с работы домой, возвращаться, может, в магазинчик заглядывать по пути. Они хотят впрыгивать в жизнь, въезжать в нее с ревом, с такими звуками активными, будто бы обычные наши дни – это пресный супчик, а экстремалы любят что-то поострее, с перчиком, горько, где-то жжет, где-то просто огнем все внутри горит, но зато мы это хорошо чувствуем, да, не пресное. Вот давайте честно, кто-нибудь из вас вот сегодня в эту невыносимую жару или в целом каким-нибудь летом что-то испытывали экстремальное? Ладно, может быть, не только летом, в любую пору года. Может быть, ныряли в ледяной какой-то карьер, когда не надо было этого делать, или прыгали с какой-то невероятной тарзанки, или еще лучше, с самолета спрыгивали с парашютом, но неважно, это все равно очень страшно. Это поступки какие-то, может быть, вы просто рискнули и работу бросили, и ушли в никуда, это тоже экстрим, да, или, может быть, признавались в любви незнакомому человеку. Вот так вот шли по улице, встретили кого-то симпатичного, и все, не могли уже никуда больше свернуть. Или уехали в путешествие автостопом с одним рюкзачком. Но экстрим внутри каждого живет уверенно. Просто у каждого из нас он по-разному проявляется. Для кого-то это ничего, ни экстрим не похоже совершенно, а для кого-то невероятные просто какие-то мы совершаем поступки, да, кто-то не может себе даже их представить. Поэтому задание для всех. Напишите мне в телеграм-чат Душевного радио, вот расскажите, какой самый безумный поступок вы совершили в своей жизни. Только честно-честно. Даже если это было вчера, если это было через 10 лет назад, если вы только планируете его совершить, расскажите о том, какой бы этот поступок мог быть или каким он был. Лучшие истории, конечно же, попадут в эфир. Самым отчаянным пришли воздушный поцелуй или бутылочку холодной воды. Поэтому жду ваши истории прямо сейчас. Пишите.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда. Ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by. Белагропромбанк.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: Виолетта написала нам в директ Душевного радио, что после моей просьбы вспомнить о самом экстремальном поступке сразу захотелось рассказать вот какую историю. Она расчувствовалась, да, как обычно говорим, когда в чем-то стыдно признаться, например, что мы плачем, мы говорим, что-то попало в глаз. Но когда эмоции берут верх, а мы сильные, взрослые, серьезные люди, но так было не всегда. Виолетта рассказывает, что в давние-давние времена, ну, как-то она совсем уже себе возраста решила добавить, она проходила практику после окончания второго курса биологического факультета педагогического университета имени Машерова. И они со студентами, с потоком отправились в экспедицию, покоряли леса, озера, собирали цветочки, гербарии, потом все это нужно было разместить в блокнотах и потом сдать. Но самое интересное было выжить в лесу. Две недели они питались тем, что вычитали в своих учебниках, загорали, ловили рыбу. В общем, была такая и практика, и на грани выживания. Да, да, кого-то приходилось немного лечить, кого-то, надеюсь, что вы в полном составе вернулись потом обратно в университет и перешли на следующий год обучения. Но для Виолетты это самый экстремальный поступок ее жизни. Больше так выживать она себе не позволяла. Ну и передает она привет всем своим одногруппникам, с кем училась в Витебском педагогическом университете. Ну, надеюсь, ребята все услышали, уже взрослые люди, которые когда-то себе позволяли шалости, слабости, да? Ну а теперь уже в костюмчиках взрослые. Ну ладно, не прикидывайтесь взрослыми людьми. Расскажите о том, что совершали такого максимально экстремального в жизни, что у вас было. Александр пишет, что в детстве катался с друзьями на льдинах, и вдруг льдина начинает тонуть. Александр, мне кажется, это вы мультик какой-то вспомнили. Или правда у вас такое было в детстве? Кто начинал тонуть, тот прыгал в ледяную воду. Да, это был экстрим. Везло тем, кто не успел прыгнуть, льдина всплывала. Вот такие воспоминания Александра из детства. Был весь мокрый, в зимней куртке, теплых сапогах. Удивительно, как вы не утонули после таких приключений, да? Но потом бегали домой, развешивали вещи на батарее, чтобы родители не узнали. Вот это был адреналин, чтобы родители, главное, не узнали. Но прыжок и катание на льдинах – это не только про риск, это скорее даже про доверие, да, к себе, к миру, к ветру, к тому самому льду или к скале, если прыжок со скалы, или к тому, кто рядом. Мне кажется, самый главный экстрим – это довериться кому-то настолько, чтобы прыгнуть в неизвестность вместе. Ну или поехать кататься на льдине тоже вместе. Прыгайте, если чувствуете, но только с парашютом, правда? Хорошо? Ладно, ну и пишите о своих самых экстремальных историях нам в телеграм-чат Душевного радио. В следующем часе продолжим.
0: Душевное радио. Слушай свой.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент во время рабочей поездки в Оршанский район Витебской области раскритиковал недостаточную динамику по снижению падежа крупного рогатого скота. Как передает Белта, министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил о ситуации в отрасли в целом, а также непосредственно в животноводстве. Есть тенденция к снижению уровня падежа, но результаты пока нельзя назвать удовлетворительными. В целом, за полгода темп производства сельхозпродукции составил почти 5%. Министр также рассказал о заготовке травяных кормов и сенажа. По сравнению с прошлым годом, аграрии идут со значительным опережением. Продолжается уборка зимового ячменя. По стране убрано 46% площадей. В Витебской области с учетом погоды к работам только приступают. Вузы за первые два дня основного приема документы подали более 20 тысяч абитуриентов. Об этом сообщил первый замминистра образования Александр Баханович. Как передает Белта, по его словам, 18 июля начнется прием документов у поступающих в колледжи на уровень среднего специального образования. В этом году планируют принять примерно 39 тысяч человек. Основные направления те же, что и у целевиков: инженерно-технические специальности, педагогические, медицинские и специальности аграрного профиля. В контакт-центре 115 заявки будут обрабатывать не только операторы, но и интеллектуальные агенты. Об этом сообщил директор Центра информационных технологий столичной мэрии Максим Бордович. Сейчас разрабатывают техзадание на переработку программного обеспечения. Его внедрят до конца следующего года. Интеллектуальные агенты будут взаимодействовать с жителями наряду с операторами. Всего за первые полгода в контакт-центр 115 поступило более 850 тысяч заявок, которые были обработаны и направлены на исполнение в городские службы. Основные вопросы от жителей касаются уборки дворов и подъездов, а также температуры горячей воды. Уже сегодня Витебск примет первое мероприятие Славянского базара – выставки, театральные встречи, концерты. Особенно волнительным день будет для участников детского музыкального конкурса. Стартует первый конкурсный день, а открытие 35-го международного фестиваля искусств состоится в четверг. В фестивальной столице активно идет аккредитация, бейджи уже получили более 1000 гостей и участников форума. Новостям компании «Беларусьбанк» предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте «Беларусьбанка» и по телефону 147. Торговый центр «Сеница» приглашает арендаторов в новое помещение на МКАД. Площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы и бесплатная парковка. Свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Сенице». О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, с местами кратковременные дожди и грозы, порывистый ветер. В Бресте плюс 28-30, в Гродно 25-27, в Витебске и в Гомеле 27-29, в Могилеве 26-28 с плюсом. В Минске возможен дождь с грозой и 26-28 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела МТС-А1. 624-1057.
0: Доброго дня!

0: на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Недушный день.
2: Недушное антидепрессивное шоу в эфире душевного радио. За окном белорусский солярий. Лето сочное, жаркое, горячее. Все, как мы любим, наслаждаемся этими минутами, мгновениями. Даже если мы сейчас находимся на работе или мчим куда-то по своим делам, все равно приятнее это делать летом, когда за окном, ну, хотя бы не льют летние дожди. Хотя в них тоже много романтики. Но в целом такая погода позволяет нам чаще выбираться из дома, а летом очень хочется именно вне домашних активностей. Если и тренажеры, то натуральные. Огородик, лопата, грабельки. Вот это все прекрасно держит нас в форме и позволяет сбросить все накопленное за год напряжение. Вот какая у нас задача важная. Сбросить все накопленное за год напряжение. Но еще, чтобы с деревьями пообниматься, тоже люди ходят в лес сбрасывать напряжение. Но, к сожалению, можно и заплутать куда-то не чайно, поэтому берите с собой приемник и включайте громко душевное радио. Мы ловим везде, где есть интернет, мы ловим, вот и с телефона нас можно слушать, и с приемника просто радиоволну включайте. В каждой области она своя, всю информацию можете найти на сайте душевнаярадио.бай. Все там, и то, что играло сейчас в эфире, в том числе. Но еще игры нам сегодня предстоят, если насобираем большое количество реакций. Я прямо сейчас, после того, как отключу микрофон, спрошу у вас в телеграм-чате, будем ли играть сегодня музыкальный квиз. Если да, тогда нужно 50 реакций как-то набрать. Я думаю, это быстро сделаем, чтобы в этом часе в него и сыграть. Ну а продолжаем сейчас делиться приветами. Солнечными, летними, душевными тоже в ТГ-чате. Пишите.

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Есть такое состояние, когда воздух вокруг охлаждается, будто в хрусталь превращается, звенит, и в этой пустоте, и в этом звоне слышен отчетливо каждый удар сердца, мир становится четким, мы себя живыми ощущаем, как никогда. Состояние это называется адреналин. Мы все его искали. Кто-то прыгал в тарзанке, кто-то с парашютом, кто-то признавался в любви и получал отказ. И вот обо всех этих историях я узнаю от вас в телеграм-чате и в инстаграме душевного радио. Пишите прямо в директ. Кто-то еще не написал, но мы ждем именно вашу историю. Расскажите, как вы в жизни испытали самый такой большой адреналиновый всплеск. Я просила написать о безумных таких поступках, но и вы меня поразили. Вы меня каждый раз поражаете. Например, вот Алексей написал из Гродно, что в 17 лет он угнал лодку у соседа и переплыл на ней ночью Неман. Без весел, причем это было просто с какими-то палками. Звучит как-то нереалистично, но Алексей понял на полпути, что лодка течет. Начал грести быстрее, чем когда-либо. Добрался до берега и понял, если смог это, то сможет вообще все. Интересно, на пути туда он понял, что у него лодка течет, или уже обратно? Но тогда вы обратно огребли, наверное, очень быстро. Сейчас Алексею 34, он работает менеджером в банке, это я уже спросила, но каждое утро просыпается и гордится собой. Вот для чего ему нужно было испытать адреналин, чтобы понять, что он все может и лодку угнать, и вернуть ее на место, чтобы никто не узнал историю хранить много лет внутри себя. Ну и на дырявой лодке доплыть. То, что нужно менеджеру банка. Самое полезное умение. А

0: Анна рассказала, как с Сергеем вместе с другом наспор они спрыгнули со скалы в озеро. Все было замечательно, пока они не поняли, что в воде была рядом коряга. Они увидели ее в последний момент, друг от друга оттолкнулись, ушли в стороны. И с тех пор вот они с Сергеем встречаются. С тех пор они встречаются уже много лет как. Ну, продолжение истории не написала. Но Сергею большой привет. Наша радиоактивная отправляет. Пишет, что это был лучший день в ее жизни. Вот так стресс может сблизить. Сблизить? Неплохо так сблизить людей. Я подумала, что стресс, наверное... Ох, это мороженое. Это, наверное, не про опасность, это... про жизнь, да, тот самый момент, когда мы выбираем, ну, а вдруг получится вместо, а вдруг случайно не получится. Ну, а теперь я смотрю, что вы пишете нам в чат. Кто-то просит приветы передать. Хорошо, сейчас это сделаем. Приветы летят со всей страны, собираются у нас в соцсетях. Итак, огромный привет друзьям в Смиловичи, Дмитрию и Бене отправляет Петр. Беня, экономь электроды, а Димон, быстрее крути саморезы. Вот это вам написал Петр. Мне кажется, что друзья ваши уже в Смиловичах в Волме плавают, купаются, наслаждаются летом, а не электродами и саморезами занимаются. Петр, присоединяйтесь быстрее к друзьям. А Павел пишет привет своим девочкам, жене Инне и дочери Женечке. Вот так, он на работе, а девочки на каникулах. И Павел очень рад за свою семью и хочет тоже быстрее к вам присоединиться. Замораживайте арбузы, готовьте холодники, лето за окном. Но еще в этом часе я собираю с вас не только адреналинные истории, не только приветы, но и лайки под вопросом тоже в телеграм-чате. Участвуем?
1: Если завтра, то в постель. Если радио, то душевное.

0: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет, с вами я,

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
2: Агропромбанк.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: С Ольгой Шибеком.
2: Рассказывали в этом часе о своих самых страшных приключениях, когда в моменте только на адреналин сил и хватает, так и на нем и держимся. Он придавал ускорение как будто. Ну, еще несколько интересных историй зачитаю. Без них никак не могу закончить эфир. Ирина написала в Инстаграм, как однажды решили с мужем сходить в лес. Все тропинки были перерыты кабанами дикими. Идут, ищут будущую жареночку. И впереди полянка. Ирина присела, нарезает в лукошко лисички. Их там сотни, так она пишет. И в это время кто-то ее пихает в бок и хрюкает. Но оказалось, что это муж Леонид постарался. Смеются они до сих пор, пишет, ну, это, видимо, нервная, это уже истерика какая-то. Мужа простила, уточняет, но в моменте был выброс адреналина такой, что пришлось уйти с полянки, да, я думаю. Ну, такое чувство, что жизнь, она там, где страшно, начинается. Вот и я так тоже на радио начала работать, жутко боялась. Ну, еще бы, тут столько техники, кто бы знал, насколько я далека от техники. Ну, и почему-то на мне все периодически в эфире и ломается такая энергия. Но я с этим работаю. Мне сказали, что это просто у меня поле очень сильное, энергетика такая. Ну, буду ее передавать через эфир вам, всем нашим душевным радиоактивным. Привет, и вы тоже нам шлете в телеграм-чат. Все вижу. И вот шлет свою весточку. Машет рукой издалека Татьяна, я так понимаю. Тома, конечно, передает пламенный привет своим подругам Таисе и Марише. Очень счастлива, что вы у меня есть, пишет ваша Тома. Ну, девушки очень какие-то светленькие, еще пока не загорелые. А где там у вас солнышко? Нет, ну-ка, мы вам отправим его срочно. Но шашлыки на заднем фоне тоже хорошо выдают ваши будущие планы. Тогда душевное погромче и наслаждаемся летом. Это были приветливые часы на душевном радио. Все, что могли, уже рассказали. Ну а в следующем часе мне будет что вам сказать. Но в студии буду я не одна. В студии я буду с белорусской группой «Коза Ностра».
0: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет, с вами ретро-вумен трио «Розовые розы». И вы слушаете нашу песню на волнах душевного радио.
4: Аэропорты задержали ради нас с тобою все свои рейсы.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко поручил выработать программу по развитию в Беларуси красной породы коров, где были бы прописаны четкие обязательства и показатели. Об этом президент заявил, посещая сельхозпредприятие «Устье» в Оршанском районе, где занимаются этим вопросом, передает Белта. Александр Лукашенко констатировал, что проект реализуется слишком медленно. Прирост поголовья за прошедшие 5 лет незначительный. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил, что сегодня в стране почти 2500 племенных коров. Красные породы. Вузы Беларуси в эту приемную кампанию зачислили около 5500 целевиков. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович. При плане приема в 6300 целевых мест документы подали 9000 претендентов. А в результате отбора и конкурса зачислено 5600 человек, то есть исходный план выполнен на 90%. Ограничения на посещение лесов действуют в 12 районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает Белта. Ограничения затронули несколько районов Брестской, Гомельской и Минской областей. Специалисты рекомендуют перед выходом в лес узнать информацию на официальном сайте Минлесхоза. В столичном ботаническом саду 16 и 17 июля пройдут встречи с куратором коллекции лилейников. Коллекция этих растений насчитывает 135 таксонов, среди которых 5 природных видов и 130 сортов. Здесь представлены ретро-сорта зарубежной селекции, современные сорта, а также достижения отечественных селекционеров. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля и 22 копейки, 100 российских 3,73.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 13 до 19 тепла. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 30, Витебске и Могилеве плюс 25-27. В Минске завтра плюс 28 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Душевное радио. Доброго дня.
1: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Недушный день.
7: Гостям, которые приходят не с пустыми руками, мы рады всегда. И сегодня группа «Коза Ностра» буквально ногами стучала в студию душевного радио, потому что руки были заняты. Песню ребята нам принесли, мощную, душевную, но все как мы любим. Здравствуйте! Будете угощать нас сегодня, да?
8: Здравствуйте, обязательно, ради этого и пришли.
9: Добрый день, мы... с горкой.
7: Хорошо, мы любим бонусы. Да, ну мы изголодались по новиночкам белорусским, я так понимаю, полным составом только на репетициях и концертах. Вы собираетесь?
8: Ну да, как-то так выходит. Но мы просто, во-первых, очень шумные. И если нас же 8 человек в команде...
7: А мы тут, знаете, как любим шум. Мы как здесь звуки обожаем.
9: Значит, в следующий раз всех вытянем.
7: Но сегодня с нами солистка Радмила. Привет! И барабанщик Дмитрий.
9: Привет!
7: Привет!
8: Лидер группы.
7: Ну, я так, знаете, давайте мы вас назовем обоих лидерами группы, потому что вы здесь вдвоем, вам отдуваться за всех. Еще у группы есть те, кто отвечает за гитару, за бас, за клавиши, трубу, тромбон и саксофон.
8: Да, все подготовили.
7: Но это же оркестр настоящий.
9: Да, мини-оркестр.
7: А кто ваш дирижер? Кто главный?
9: Конечно же, вокалистка всем рулит, всеми нами.
8: Как бы они ни думали, что как бы они... Но все-таки последнее слово за мной.
9: Знаете, как нас однажды назвали в шутку? Белоснежка и семь гномов.
8: Правда, правда.
9: Вот это, наверное,
7: ребята не обиделись, я думаю.
9: Да, наверное, обиделись, но промолчали.
7: Но это из-за заботы, конечно, которую вы солистки свои дарите. Но я буду к вам обращаться, наверное, уже крестная мать или домна. Правильно?
8: Как звучит, крестная мне мать. Нравится.
7: Ну, потому что у группы очень мафиозное название «Коза Ностра». Должен же быть кто-то дон или донна в нашем случае.
8: Ну да, но, правда, мы никак не связаны с мафией.
7: Вы из какого клана? Сопрано? Мы это сопрано?
9: Да, о, кстати, хорош. Мы себя в шутку называем музыкальной мафией.
7: Ну вот, как раз-таки и с кланом определились, и музыкальная мафия. Так, ну а в самом начале мы говорили о подарке, который еле поместился в студии. Новая песня. Это, наверное, не просто плюс один к репертуару. Я так понимаю, что вы посвятили «Шлях до тебя» своему кумиру. Да?
8: Да, действительно, песня посвящается Владимиру Мулявину, легендарному песняру.
9: Песня очень долго пролежала у нас на полке. Мы все никак не могли найти ей применение. Но получилось так, что вот мы ехали с Радой в машине, где-то дальняя дорога была, и мы слушали песняров. Вот. И мы этот текст песни, который изначально как бы предназначен от девушки парню, вот, мы как-то его переосмыслили и поняли, что он может быть прочитан как посвящение вот великому песняру, как связь вот этих поколений, ну, то есть такой длинный путь к артисту, с которым ты уже никогда, к сожалению, не сможешь выступить на одной сцене. Вот, и она нам так откликнулась, и мы посмотрели, что это юбилейный год, 85 лет.
7: Да.
9: Да, угу. И мы поняли, что как-то вот все срастается именно в эту сторону, и то, что мы так же тщательно, как вот Владимир Георгиевич, подошли к этой аранжировке, мы там ее вымучили,
8: кстати,
9: выстрадали.
8: Надо сказать, что вот нам очень помог Борис Ланьков.
9: Да.
8: Вот, он нам, это он прям вот, знаете, ведь у песняров, у Мулявина было такое немножко рок-звучание.
7: Ну, не немножко, конечно. Да, мы об этом еще чуть позже подробнее поговорим.
8: Ну, вот нас спасибо Борису за то, что вот он нас направил и помогал нам с аранжировкой.
7: Он написал ее, он ее корректировал.
9: Да, он ее скорректировал в нужном русле. Вот то именно, чего мы эту песню пробовали играть на концертах уже даже, вот, но не могли ее записать, потому что нам чего-то не хватало, вот, и что-то не нравилось. И вот когда Борис нам прислал какую-то вот версию к размышлению, мы поняли, что вот это именно тот путь, который мы искали, да, так долго.
7: Ну, у «Коза Ностры» сложилось что-то тогда на моменте разработки, а Радмила пока готовится к живому выступлению – Я представляю барабанная дробь Дмитрий. В студии душевного радио группа «Коза Ностра» с премьерой песни «Шлях до тебе». Между прочим, Дмитрий, на каком языке будет песня?
9: Народной белорусской мове.
7: Народной мове. Друзья, готовим громкости своих приемников, где вы сейчас находились, в машине, на работе, на природе, на свежем воздухе. Премьера в студии душевного радио. Поехали! Поехали!

0: Поздравляем с премьерой!
1: Ура!
0: Песня группы «Коза Ностра» уже доступна на всех цифровых площадках. «Шлях до тебе». Поздравляем, ребята. Ну, честно,
1: спасибо большое.
0: Трек не то что щиплет, он так нормально выкручивает душу, если вслушаться в слова. Тут уже ребята спрашивают, в Инстаграме пишут, где найти слова, где найти минусовку. Есть ли минусовки?
2: Ой,
0: «Коза Ностра» где-то в доступе, люди могут подпевать.
2: Мне нравится вообще вот этот вопрос. Почему? Потому что мы делимся минусовками. Мы даем людям петь, если они у нас просят.
1: Да, просто нам написать нужно.
2: Да, обязательно пишите нам, и все решим, все и решаемо. Вот. А слова найти можно, кстати,
1: На Яндекс.Музыке. Да, там текст песни показан.
0: Добавляется текст песни, да,
2: да,
0: можно открыть.
2: Да, поэтому...
0: В общем, для тех, кто ищет, тот всегда найдет. Но премьера, конечно, ой, да, хороша, яркая. Вот просто со сцены к нам прибежала Радмила и сразу раз включается в эфир. Обожаю профессионализм.
2: Руки трясутся.
0: Но это потому, что еще на эмоциях. Мы еще можем поаплодировать, потому что вот если бы вы были в наушниках, вы бы услышали, как вам ликует толпа.
2: Да, ну класс. А сейчас так, можно я кое-что скажу?
0: Конечно.
2: Я, сидя до того, как пошла петь, вспомнила о том, что я текст не знаю наизусть еще, и забыла подсказку свою. Представляете? Ну, я спела.
1: А я, кстати, помнил об этом, и я достал на телефоне тоже текст, но не успел тебе его подать, но проверял, чтобы ты все правильно спела.
0: А я поглядывала на Дмитрия, думаю, ну, если что, он же своей жене поможет, между прочим. У нас тут семейная пара в эфире, друзья, у нас и душевное радио, и тут очень теплые. Сейчас темы будем раскрывать, но пока немножко по премьере. Она еще свеженькая, она интересная, она всем очень понравится, и уверена, у него будет большое будущее. Ведь ребята посвятили ее Владимиру Мулявину, свой трек. Не белорус по рождению, белорус по душе. Он писал хиты, которые стали саундтреками к эпохе целой, правда?
2: Да, это действительно так.
0: Во
2: это
0: всем мире
2: эпоха.
0: Знают песнеров. Да. Всегда, когда друзья просят из-за границы что-то белорусское показать, да. Если нужно показать качественно, это песняры и «Коза Ностра».
1: Спасибо.
2: Это красиво звучит.
0: Да, да.
1: Будем тоже пользоваться.
0: Да. Скажи, вам современное или такое, ну, классическое? Вот понятно, есть несколько вариантов. Но благодаря любви Мулявина к нашему фольклору белорусскому и музыкальному вкусу эти хиты стали так популярны, так отражают эпоху. Дмитрий, Радмила, расскажите, чем фигура Владимира Мулявина вдохновила вас на творчество какое-то? Я опять для написания песни понятно, она вдохновила. Ну а вот как его взять как единицу такую большую музыкальную, что вы можете зачерпнуть у него?
1: Ну, давай я начну, наверное. Ну, для меня это, конечно, какой-то недосягаемый уровень, конечно, которого мы уже никогда не достигнем. Вот.
0: А что ж так сразу?
1: Ну, нет, потому что, ну, это даже не то, что никогда, не потому что мы там хуже, либо он лучше, ну, потому что это уже все, это уже история, это уже легенда, на которого мы можем равняться, что мы, в принципе, и сделали. И вот опять-таки, что касается Владимира Мулявина, я еще знаю некоторых музыкантов, которые с ним лично играли, которые с ним были знакомы, вот, они рассказывают какие-то там случаи, вот, связанные с ним, и всегда это только положительные какие-то истории, положительные моменты. И вот, знаете, еще недавно что подумал.
0: И в этом можно равняться на него.
1: Да, да, и в этом тоже. Вообще, артист должен вести себя не только в музыкальном плане хорошо, но и, в принципе, во всех других аспектах, чтобы на него равнялись именно в положительном ключе. Вот, мы никогда не пытаемся хайповать, там что-то там скандальные истории попадать.
0: Как вы с коллегами себя ведете в музыкальной среде? Тоже уважительно, тоже хорошо.
1: Да, да, да. Ну, если...
2: По крайней мере, сейчас перебью, по крайней мере, мы считаем, что мы все занимаемся тем, что любим, и очень многих поддерживаем. Если у кого-то выходят премьеры, мы всегда помогаем это распространить. Ну, то есть мы дружим со всеми.
0: Честно вижу, по вашим соцсетям много бывает, да, репостов других артистов. Это здорово. Что еще по
1: него? И что еще хотел добавить, что вот мы, конечно, все знаем, я вот иногда так еду и думаю, вот мы все, да, вот знаем, что песняры, там все пишут во всех соцсетях, что куда вам до песняров, ну, не нам, вообще, любым музыкантам, видишь, куда вам до песняров, у нас только песняры, и мы только этот. А вот много ли людей реально объективно едет в машине и слушает песняров?
0: Ну, единицы
1: слушают. Ну, не очень много, да, да.
0: Потому что хочется чего-то более современного, да?
1: Да, и вот этот вот уже такой, как бы, стереотип, что, да, ну, в общем, я не знаю, что я хотел сказать, но я хотел сказать,
0: мы
1: что
0: тоже.
1: Мы посвятили песню Владимиру Георгиевичу Мулявину, и это не ради хайпа, это действительно ради вот уважения к его музыке, к его творчеству, и что мы хотим быть немножко похожими и вот, ну, равняться, конечно же, на него.
0: Да, уважение достойно его подход. Он выучил белорусский, он исколесил в фольклорных экспедициях Полесье и сделал музыку народа современной, такой ракешный, да?
1: Да,
0: такой и эстрадный одновременно. На что он может вас вдохновить своим опытом, когда в экспедицию? Когда Казаностро поедет изучать?
2: Сразу после танцплощадки с душевным радио.
1: Мы готовы.
2: После 16 июля.
1: Да, мы готовы, ждем приглашения.
0: Это ближайший ваш концерт, где вас можно увидеть, услышать на танцплощадке душевного радио в Витебске, которая пройдет.

0: Оба музыкального перерыва.
1: Недушный день. Недушный день. Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: Установите мобильное приложение «Лукойл» и получайте баллы за каждую покупку. Накопленными баллами можно рассчитываться за товары и услуги на АЗС, включая топливо. Это выгодно и удобно. Подробная информация на сайте lukoil.by.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Недушный день.
3: И, кстати, в гостях у душевного радио группа «Коза Ностра». Привет, ребята. Привет всем, кто к нам только что подключился.
4: Всем привет.
3: Да,
4: привет.
3: И, между прочим, ребята, уже второй раз в гостях душевного радио. Прошлое появление было в понедельник. Сегодня вторник. Вы очень последовательная группа. Мы предсказываем, когда у нас появится следующий раз, где-то через полгодика в среду. Хорошо, проверим потом. Но вы еще целеустремленные. 16 лет растите свой проект, группу «Коза Ностра». Уверена, чего только не было за это время. Расскажите историю. Что? Про успешный успех не надо, мы говорим честно.
4: Да. Слушайте, кажется, такая цифра уже 16 лет, да? А в планах еще и в такие цели, да, которые хочется реализовывать как-то. Хотя мы столько уже сделали, да?
5: Да, ну, скажем так, я просто немножко откорректирую информацию. 16 лет мы, в принципе, существуем вот с первого дня, как мы собрались. Но мы же изначально собрались как группа, которая бы пела в ресторане какие-то чужие песни. Вот.
3: Я думаю, многие музыканты с этого начинают.
5: Да, ну это такой, да, общий
3: потом
5: путь.
3: Потом вам надоело петь чьи-то песни.
5: Потом нам надоело петь свои песни.
3: Свои?
5: Чужие песни.
3: Свои не надоест петь никогда.
5: Да, и как группа «Коза Ностра» именно с авторской музыкой, мы где-то заявились в 2022 году. Вот вышел наш первый сингл.
4: Да.
5: Вот, благодаря музыкальной медиакомпании, благодаря Анне Силук, которая нам подарила свои стихи. Вот, на которой мы написали песню и ее выпустили. Вот. И с 2022 получается, что всего лишь 4 года, как бы не очень-то и много.
3: Наверное. А сами вы пишете музыку, стихи?
5: Да.
4: Обязательно.
5: Да, Рада пишет.
4: Обязательно, да. У нас есть те песни, которые уже выпущены, наверное, это процентов 40.
5: Ну, 40-50.
4: 40-50
5: это, да, вот
4: те, которые писала я.
3: А вдохновение как получается найти у артистки, у мамы, у жены, у дочки? То есть это все о вас, Рада?
4: Честно говоря, я не знаю, как это происходит. Просто иногда тебе вообще тут, ну вот, ну, у тебя не идут никакие мысли. А иногда ты просто садишься и вот... И пишешь.
5: Ну, могу точно...
3: То есть нужно сесть, чтобы написать, и нужно успокоиться.
4: Я иногда еду в машине, и
3: сидя
4: мне
3: приходит... тоже, заметьте.
4: Да. Мне приходит какая-то, например, там, ну, такая мелодия небольшая, да, ну, совсем коротенькая. Я тут же беру диктофон, и ее напеваю, и все, и забываю. А потом вот прослушиваю, и вот иногда из этого потом рождаются песни.
3: А после ссоры рождаются песни?
4: Ну да. Вообще, кстати, мне кажется, самое лучшее состояние, когда может получиться какая-нибудь хорошая песня, это какой-то, ну, такой эмоциональный, чтобы был всплеск. Не обязательно радостный. Ну, как-то вот это работает.
5: Короче, новый девиз. Лучшая песня рождается после ссоры.
3: Да, Дмитрий, вы, пожалуйста, генерируйте вот этот поток творчества. Вы иногда создаваете конфликты, чтобы Радмила садилась в машину и писала песни, правильно?
5: Да, ну вот точно одно могу сказать, что ночью она не подхватывается и не хватает карандаш.
4: Было у меня один раз.
5: Ну, это да,
4: было.
5: Это, наверное...
3: У вас есть свой собственный летописец, который знает, что, когда происходит. Ну, хорошо. Но вообще-то многие люди сдаются, когда приходится долго, монотонно идти к своей цели, даже если это цель музыки. Кажется, какая монотонность? Концерты, какие-то поездки, творчество. Вы много раз хотели сдаться?
4: Ой, такой вопрос. Угу. Достаточно, ну, интересный. Но... Вот прям, чтобы сдаться...
3: Это чтобы не обидеть, сказали, что интересно.
4: Да, чтобы прям сдаться, чтобы прям сдаться и нет, как группа.
5: Ну, как бы были какие-то такие, ну, скажем так, может быть, моменты. Они же, наверное, у всех есть, не только у нас. Когда ты понимаешь, что, наверное, что-то ты делаешь либо неправильно, либо там кто-то не понимает, либо что-то надо менять. Вот, ну, потом просто ты понимаешь, что... Почему надо что-то менять? Может быть, тебя просто пока не поняли. Там, ну, я не знаю, почему, но как-то вот...
3: Просто нужно целеустремленно двигаться и как-то...
4: Я считаю, да, что нужно ставить перед собой задачи, такие достаточно, ну, достижимые, и потихонечку к ним идти. И ведь ну, только так мы можем к чему-то, да, к какой-то цели прийти. Но только так. Если мы будем просто, ну все, меня никто не понял, меня никто не услышал, мою музыку никто не слушает, и сидеть на диване, ну это тоже не вариант.
5: Ну,
4: правильно?
5: Такой, понимаете, такой вот элемент сомнения, он же есть не только в творческой сфере, он есть в разных вот сферах твоей жизни таких, что ты думаешь, зря это, плохо ли это, хорошо. И, конечно же, в творчестве бывает. Но одно могу сказать точно, что когда мы вот периодически встречаем каких-то знакомых, которых мы там не видели по много лет, и они у нас спрашивают, ну что вы там, еще не развалились?
4: Кстати, такой вопрос часто
5: задают. Да, то вот это
3: очень
5: именно...
3: Очень доброжелательный у вас.
5: Да, то именно вот такие фразы, они наоборот очень сильно укрепляют. Да, что вот я тебе покажу.
3: А музыка должна быть понятной всем? Или вы делаете то, что вам нравится, и это главное?
5: Мы делаем то, что нам нравится, но, наверное, скажем так, уже подстраиваясь под какие-то определенные условия, там, ротации, там, еще что-то, вот.
3: Как вы понимаете, что ваша музыка нравится людям? Где вы это видите? Ну, вот как варианта, вот есть такие лейблы в компьютерных играх, а есть музыканты, многие считают этот этап обязательным, выступление в переходах, например, акустика, там, работа живая, вот, с аудиторией, со страхами своими, выступали ли вы в переходах? Переходах когда-нибудь?
5: Нет, в переходах
4: не выступали. Мы в переходах не выступали, и даже самое интересное, что даже никогда не возникало мысли, да?
3: Это вы со мной не были знакомы.
4: Но мне кажется, это потому, что мы как бы в ресторане работали, наверное, мы просто не думали в ту сторону.
3: А свой плейлист опробовать вот на концерте, как люди реагируют, как вы понимаете, что песня зашла?
4: Ну, обратная связь. Нам очень часто после концертов пишут, нас снимают видео. Люди, что они снимают то, что им нравится, да, на концертах.
3: Да,
4: кусочки. И они выкладывают, отмечают нас, и мы уже смотрим, что, как бы, ну, выкладывают все песни. Я вообще хочу сказать, что у нас такой фан-база, да, наша, она не очень большая на данный момент, но она настолько стопроцентная.
3: То есть фанат уже настоящий. Если фанат. Никого другого не слушает.
4: Это прям честно. Если к нам приходят люди, вот они с нами остаются, они с нами общаются, мы с ними действительно дружим. Очень такие у нас душевные со всеми отношения. Я сейчас не преувеличиваю. И вот даже те, кто на нас подписан и слышат нас сейчас, они это могут подтвердить.
3: Ребята, да. Пишите, подтверждайте нам, да. Вот, нужны,
5: наверное,
3: ответы.
5: И вот, наверное, самый такой важный момент, когда люди именно понимают, что мы им нравимся, наша группа, это, наверное, происходит все-таки на концертах.
3: Потому
5: потому
3: вы видите, она вас тоже.
5: Там вот именно и происходит наиболее такой потом обратная связь, куча... У нас, когда, например, концерт какой-то в каком-то определенном городе, у нас сразу плюс там несколько сотен человек подписываются, приходят к нам и остаются с нами.
3: А на каких площадках концерты, в каких городах, может быть, вам больше запомнились?
5: Ну, у нас особая любовь вот с Молодечно.
3: Давайте передадим привет Молодечно.
4: Молодечно, привет!
5: Вот, очень, кстати, теплый был один из последних концертов в Орше. Мы не ожидали. Мы первый раз там вот за длительный такой наш 16-летний опыт там выступали. И действительно, мы там познакомились с ребятами. Нас пригласили на свадьбу вручать кольца как почетных гостей.
4: Вот это да, это у нас первый раз такая история случилась.
5: Да, и ребята...
3: Ручки тряслись?
4: Да,
3: кольца не растеряли?
4: Я переживала.
5: Если прости...
3: Не запомнилось бы по-другому. Хорошо, Молодечно, Орша, давайте тоже спросим в чатике душевного радио. Куда еще приехать группе Коза Ностра? Да, и услышимся с ребятами еще через несколько минут. Пишите.
2: Душевное радио. Классика хитов.

0: реклама. Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Недушный день.
3: В эфире душевного радио ГВУЗ группа «Коза Ностра». Хотела сказать музыкальная, потом белорусская. В итоге, просто ваше название уже само за себя сразу всем все объявляет. «Коза Ностра». Мы знаем вас хорошо. Вместо кондиционера только что охладились под йо-хо-хо новогоднюю. Ну а «Коза Ностра» — это же сеть независимых кланов, правильно? Семей. Таких мафиозных.
4: Это Дима больше знает.
5: Да, это какая-то в Италии организация не очень хорошего направления, вот, но мы с ними не имеем ничего общего.
3: Кроме названия.
5: Да, мы просто взяли...
4: Это же перевод, там, это наше дело.
3: Да, поэтому вы занимаетесь вот своим делом.
5: И зная наших ребят, восьмерых остальных участников группы, мы тоже смело можем себя назвать как бы маленькой семьей. Хоть не всегда благополучные, как говорит наш басист.
3: И как будто все такие подмигнули, да, согласны.
5: Да, да, но тем не менее, да, у нас как бы очень дружный коллектив.
3: У вас есть свои традиции, свой какой-то кодекс музыкально-мафиозный? Нет? Давайте сейчас составим его.
5: Ну, наверное, нет.
3: Хорошо, так. Если вам понравятся мои варианты, то возьмете меня в соавторы. Итак, всегда мечтала стать мафиози. Выясни, что исправляете. Итак, о том, что было на бэкстейдже, молчит даже клавишник. Есть такое правило?
5: Нет.
4: Нет.
5: Рассказывает всем подряд.
3: Серьезно?
4: Все, да. Я еще и снимаю, хожу.
5: А мы тут это.
3: Никаких секретов. Ладно. Да. В клане запрещены сольные проекты без ведома семьи. Есть такое?
5: Нет. Наши ребята играют.
4: Главное, чтобы это не влияло на качество... нашей группы.
5: Не в ущерб группе, да. То есть у нас есть определенные приоритеты, которые мы изначально со всеми расставили, и вот все, слава богу, их придерживаются пока. Но если свободное время есть, то ребята играют в разных коллективах.
3: Как вам непросто всех соединять?
5: Непросто.
3: Вот. Так, хорошо, дальше. Если кто-то ошибся, например, басист в рифе всю неделю носит кейсы. Правильно?
5: Нет, есть золотое правило любого музыканта.
3: Месть — это святое.
5: Да, нет, если ты ошибся, главное в этот же момент с укором посмотреть на коллегу.
4: Я так делаю.
5: Как будто бы это он.
3: Подозрение.
5: Вот, и тогда все вопросы снимаются.
3: А если зрители, слушатели вам аплодируют, они с вами, а если нет... Просто еще не поняли, что должны, правильно?
4: Нет, я просто тогда говорю им, а сейчас аплодируем.
3: Но это такие основные тезисы вашего музыкального кодекса. Берем их, только в исправленном варианте.
5: Да, супер.
3: Хорошо, «Коза Ностра», сколько у вас песен сейчас в репертуаре?
4: В репертуаре?
3: Да. У вас не только свои есть
4: много.
3: Треки, правильно? Вы еще песни других артистов перепеваете.
5: А, ну тогда это
4: да,
5: очень
4: но
5: много.
4: Давайте
5: да.
4: Так немножко уточним, что мы не просто их перепеваем, мы делаем свои аранжировки на эти песни. Mm-hmm. Да, то есть мы прям сами придумываем.
5: Мы, скажем так, я расскажу. Когда мы работали в ресторанах, у нас было порядка 300 песен. Вот, потом,
3: 300 песен?
5: Да, да. Хороший потом мы их урезали, наверное, до 50-60 самых исполняемых. Вот где-то на сегодняшний день у нас около 60 песен своих и чужих.
3: Что из чужого больше нравится?
4: Мне нравятся «Крылатые качели», «Куполинка». Ну, такие...
3: знаменитые,
4: очень знаменитые, известные.
3: Хорошо, хорошо, ребята, но у нас время тоже подходит к концу. Впереди песенка про лето, тоже вашего исполнения. Когда мы еще летом, где вас сможем увидеть?
4: Много очень у нас будет концертов. Я предлагаю просто следить за нашими социальными сетями, и там мы всю информацию будем выставлять.
3: Ну, буквально пару слов для поклонников группы «Коза Ностра». Ребята,
4: дорогие наши вообще зрители и слушатели, слушайте хорошую музыку, желательно группы «Коза Ностра». И всем вам мира и добра.
5: Присоединяюсь.
3: Дмитрий, Радмила, спасибо за интервью. Это была белорусская группа «Коза Ностра» в эфире душевного радио.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области с Андижанской областью Узбекистана, передает Билта. Планы сотрудничества реализуются в развитии договоренностей президентов двух стран. Речь идет об инвестициях в различные сферы и приглашении на работу в Беларусь граждан Узбекистана. Их планируется привлечь не только в сельское хозяйство, но и в строительство, промышленность, сферу услуг. Накануне прибыли 250 человек, всех распределили. Дополнительно договорились о приезде в регион еще 5000 человек из Андижанской области. Они начнут прибывать по 500 человек, начиная с сентября. Более 1000 авто ожидают въезда в Евросоюз, сообщили Белта в Госпогранкомитете. Наиболее загруженным остается польское направление. Перед пунктом Кукурыки въезда в Евросоюз ожидают 150 фур, перед Бобровниками – 135. Более 160 грузовых авто находятся перед литовскими погранпереходами Мединка и Шельчининкай. Очередь легковушек фиксируется перед всеми польскими пунктами пропуска – 715 авто. О самых популярных специальностях рассказали в БНТУ. Наконец, второго дня подачи документов подано около 1700 заявлений. Это примерно половина от плана приема на все формы получения образования. Уже приняты документы от примерно 250 выпускников инженерных классов и около 30 выпускников Национального детского технопарка. Также документы подали почти 60 стобальников и более 200 медалистов. Среди самых популярных специальностей – строительство зданий и сооружений, архитектура и робототехническая система. В Эквадоре набирает популярность необычная свадебная традиция. Теперь на церемонии бракосочетания разрешено присутствие домашних питомцев в качестве свидетелей. Местные власти таким образом подчеркивают значимость четвероногих компаньонов в жизни совместных семей. В соседних государствах так не принято. По действующим правилам в числе участников бракосочетания могут числиться исключительно люди. И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 13 до 19 тепла. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 30, Витебске и Могилеве 25-27 тепла. В Минске завтра плюс 28 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Ага. Душевное радио.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Если сказал, то сделал. Если радио, то душевное.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко ознакомился со стратегией развития АПК Витебской области, передает Белта. Во время рабочей поездки главы государства в Оршанский район председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник доложил о работе с инвесторами в сельском хозяйстве. Реализация новых проектов с совокупными инвестициями почти миллиард рублей. Александр Рогожник также рассказал о заготовке кормов, видах на урожай и подготовке к уборочной кампании. Единый день информирования в Беларуси пройдет 16 июля. Его темой станет обеспечение безопасности жизнедеятельности от кибератак до правил на дорогах. Об этом рассказали в Мингорисполкоме. Сейчас в республике функционируют 11 крупных центров безопасности МЧС. С 1 июня начал работу передвижной информационный центр безопасности. В целом, центры безопасности за последние годы посетило около 1,5 миллиона человек. Доля киберпреступлений каждый год увеличивается и уже составляет около трети от всех преступлений в Беларуси. Из Минска в Витебск отправился в первый рейс брендированный подвижной состав «Фестивальный локомотив», сообщили в пресс-центре БЖД. Поезд оформлен в фирменном стиле форума искусств и будет перевозить пассажиров в период его проведения. С этого дня по 20 июля поезд будет отправляться из столицы в 12:30 и прибывать в фестивальный Витебск в 16:01. График движения сформирован с учетом программы «Славянского базара». С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске на сливки.бай. Порадуйте себя выгодными вкусностями. 18 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет военно-историческая реконструкция боя Первой мировой войны. Билеты на сайте «Линии Сталина». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, 10 юаней 4 рублей 22 копейки, 100 российских 3,73.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 13 до 19 тепла, в Бресте, Гродно и Гомеле плюс 30, в Витебске и Могилеве 25-27 тепла. В Минске завтра плюс 28 и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Доброго дня.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
2: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Душевное радио. Слушай, любимое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. В Беларуси на 1 июля для многодетных семей открыто 155 тысяч депозитных счетов в семейный капитал. Принято более 100 тысяч решений на досрочное распоряжение средствами семейного капитала. Из них на улучшение жилищных условий 80%, на получение медуслуг 9%, а на получение образования 10%. В Минтруда напомнили, что семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении третьего либо последующего ребенка. С 1 января этого года размер выплаты составляет 35 505 рублей. Славянский базар стартовал. Правоохранители работают в усиленном режиме. К сотрудникам Витебска присоединятся коллеги из других регионов – ОМОН, ГАИ, военнослужащие внутренних войск. Под контролем около 30 фестивальных площадок. Ежедневно проверяют локации, маршруты, технические зоны и эвакуационные выходы. 80 светофорных объектов переведут на круглосуточный режим. Для охраны порядка задействуют беспилотники. В рамках фестиваля пройдет акция МВД «За безопасность вместе». С начала года в природных экосистемах Беларуси потерялись 68 человек, из них 9 детей. Об этом сообщили в МЧС. Обнаружены 62 человека, все дети найдены. По остальным проводятся поисковые мероприятия. С учетом опыта по поиску пропавших выработан комплекс мероприятий по взаимодействию спасателей с МВД и Минлесхозом. Температурный рекорд года был зафиксирован в Иране. Жара достигла отметки плюс 52 градуса. Это самая высокая официально подтвержденная температура с начала 2026-го. Эксперты предупредили, что из-за резких скачков температуры в июле многие регионы мира могут столкнуться с экстремальной жарой. По данным метеорологических агентств, глобальные температуры и температура поверхности моря находятся на рекордном уровне. И к новостям компании. Торговый комплекс «Синица Дом» открывает двери для арендаторов в новое помещение на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Синице. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля и 22 копейки, 100 российских 3,73.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 13 до 19 тепла. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 30, в Витебске и Могилеве 25-27 тепла. В Минске завтра плюс 28 и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу», час проверенных драйвовых хитов.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Заходите к нам на огонек. Белоскрипка ласкова и так нежно.
2: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: 26 июля Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Заканчиваете дела? Пора в путь.
7: Каждый будний день с 17 до 18 на душевном радио
6: «Музыка в дорогу». Заправляем эфир хитами вместе с компанией «Лукойл». Полный бак отличного настроения и все, что нужно для движения. «Музыка в дорогу» с 5 до 6 вечера на душевном.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годовом вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Биомедпрепараты.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
8: Опять за продуктами?
9: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Евроопты Хит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
10: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.ру. Городской телефон 388-76-76.
11: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
12: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
13: Музыка в дорогу. Полный бак эмоций от компании «Луко».

0: baby.
1: Новое авто BLG в наличии в Атлант М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроители Шаранговича Независимости. Подробности на сайте BLGAtlantM.by. BLG Атлант М. Выбирайте с душой.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
2: «Светофор».
3: Пусть тебе приснится Пальма де Майорка.
4: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября, «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря большой зал Дворца Республики. Билеты на Ticket.pro. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-10-57.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
1: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Министерство иностранных дел подтвердило гибель гражданина Беларуси в Альпах. Об этом сообщили в пресс-службе МИД. Несчастный случай произошел 12 июля на горе Маттерхорн на высоте около 4000 метров. Погибли два альпиниста, в том числе белорус. В это время они спускались вниз. По словам очевидцев, альпинисты погибли в результате камнепада. Прокуратура начала расследование для установления причин несчастного случая. В Беларуси уборочная кампания ускоряется. Вместе с этим растет нагрузка на работников АПК. Федерация профсоюзов запустила горячую линию по вопросам охраны условий труда аграриев. Специалисты межотраслевого мониторингового центра принимают обращения, в том числе анонимные, ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Под контролем профсоюзов оплата труда, безопасность рабочих мест, санитарно-бытовые условия. В период жатвы эти вопросы особенно важны. Цель одна – предупреждение несчастных случаев. Военная академия Беларуси принимает документы желающих пройти обучение и стать на оборону страны. В этом году есть нововведение для девушек. Для них выдали более 30 мест, возобновили и набор на одну из самых сложных, но востребованных специальностей. Теперь курсантки могут управлять воздушными судами государственной авиации. Подать документы можно до 19 июля включительно. На Славянском базаре в Витебске проходит детский музыкальный конкурс «Беларусь» представит Елизавета Цуприк. Накануне прошла жеребьевка. Наша юная исполнительница выступит под номерами 17 и 2. Всего исполнителей 19. Жюри конкурса возглавит заслуженная артистка России Илона Броневицкая. И к новостям компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Торговый центр «Сеница» приглашает арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Сенице». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля и 22 копейки, 100 российских 3,73.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 13 до 19 тепла. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 30, в Витебске и Могилеве плюс 25-27. В Минске завтра плюс 28 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Заходите к нам на огонек, белоскрипка ласкова и так нежно.
2: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1.
6: 624-10-57.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
3: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи – больше шансов на выигрыш.
4: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт.
5: Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур-217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европа.бай. Городской телефон 388-76-76.
6: Рабочий день подходит к концу. Но есть то, что должно работать всегда. Ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях. До 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопление на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
7: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: 26 июля Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 30 месяцев беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Биомедпрепараты.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: вами.
1: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля.
0: Большой выбор матрасов всего от 129 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Кирилл, я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
0: Мы

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Александр Лукашенко в Оршанском районе ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области с Андижанской областью Узбекистана. Как передает Белта, в числе сопровождающих чиновников был и губернатор этого региона Узбекистана. Отмечено, что планы по сотрудничеству реализуются в развитии договоренностей президентов двух стран. Речь идет как об инвестициях в различные сферы, так и о приглашении на работу в Беларусь граждан Узбекистана. Их планируется привлекать не только в сферу сельского хозяйства, но и в строительство, промышленность, сферу услуг. В Беларуси на общественное обсуждение вынесли проект закона об изменении законодательства по защите персональных данных. Как сообщает Билд, изменения направлены на снижение административной нагрузки на организации при обработке персональных данных, повышение защиты персональных данных граждан при их обработке с использованием современных технологий. Вузы за первые два дня основного приема документы подали более 20 тысяч абитуриентов. Об этом рассказали в Минобразовании. 18 июля начнется прием документов у поступающих в колледжи на уровень среднего специального образования. В этом году планируют принять примерно 39 тысяч человек. Основные направления те же, что и у целевиков: инженерно-технические специальности, педагогические, медицинские и специальности аграрного профиля. Душевный фестиваль – грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» – один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье – Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, 10 юаней 4 рублей 22 копейки, 100 российских 3,73.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 13 до 19 тепла. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 30, в Витебске и Могилеве плюс 25-27. В Минске завтра плюс 28 и без осадков. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
1: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет, я Анна Глава.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Слушайте мою песню на Душевном радио.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Это долгожданное

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

Встречаем полночь. Вы слушаете душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

0: Танцплощадка.
1: Кто это там рядом с диджеем? Руки прочь от диджеев. Перестаньте давать ему свои пластинки. Эй, диджей, все.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: really have enough to eat.
1: Like, always.
2: Ladies and gentlemen,

0: слово породило ритм. Ритм дал жизнь движению. Пас вдохнул движение силу. А имя этой силе – диджей-аллигатор.
1: Танцплощадка.